0: говорят, что мы так похожи, похожи с тобой.
1: В полете по мне самолет без сна.
0: Все, что на свете бывает дороже.
1: Больше, чем ты, не бывает. Можно без слов.
0: Можно без слов.
1: Можно без слов.

с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер». Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12.

0: На Урале 6 часов. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер», Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра.

0: хорошее утро. Это чашка горячего кофе и смотри радио.
1: Я мог бы выпить море, я мог бы стать другим, вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною.

0: На Урале 7 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с Жилен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: начало на Радио Хит.
1: Попробуем сделать ваше утро добрым вместе с нами здесь в эфире «Смотри радио». Присоединяйся, включайся и наслаждайся моментом. Особенно сегодня, в первые выходные осени, отметим день города Орска в ярких тонах. Так что присоединяйся.
2: Чувствуй глубже. Смотри.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
0: Партнер «Батутный парк Небо».
4: Мы за покупками поедем в милый дом. Все, что угодно, мы находим в нем. Нормальные цены и выбор приличный. «Милый дом». Магазин отличный. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур Тиама 40 Ден» 149 рублей. Стиральный порошок «Персил» 3 килограмма в ассортименте 429,99. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
5: В связи с расширением производства семейная фабрика мясной гастрономии «Желен» объявляет набор сотрудников по следующим вакансиям. Сборщик заказов, обработчик колбасных изделий, грузчик, грузчик с функцией водителя-погрузчика, уборщик производственных и служебных помещений, кладовщик, формовщик колбасных изделий. Добро пожаловать в нашу команду. Звони по телефону в Орске 203-216 или заполни анкету на сайте «Желен.ру».
6: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда это информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
7: Эге-ге-ге-ге!

0: Маринк и подарки. Много подарков. Отпразднуй день города интерактивно. Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия: семейная фабрика мясной гастрономии «Желен», магазин яблочной техники «Яблочный Спас», салон цифровой печати «Пиксель». Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: В эту минуту в городе Орске плюс 11 градусов, плюс 30, обещают сегодня синоптики. В Ясном плюс 11, днем будет плюс 29. В Кувандыке-Медногорске плюс 7, днем будет плюс 29. В Оренбурге плюс 17, днем ожидается плюс 27 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама.
4: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.
5: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

Наше утреннее движение продолжается в эфире «Смотри радио». Вместе весело шагаем под лучшие ритмы и, конечно же, помогаем вашему утру быть ярче. Так что присоединяйтесь и вы, ловите группу демо «Боб Синклер» и «Кейджа» впереди. И, конечно же, «Айова» уже прямо здесь, 140 включен.

0: успех. АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: Оптовикам, внимание! Цены от завода на продукцию орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу. Вокзальное шоссе 28, возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса.
2: Где купить студенту все? В Мегарай. Постельное белье, подушки, одеяло, товары для кухни, кастрюли, сковородки, кружки и тарелки. Все для студенческой жизни выгодно покупай в Мегарай.
3: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824. ООО «Афина».
4: У каждого города есть своя душа. А душа нашего Орска – это вы, его жители. Те, кто каждый день делает его теплее и ярче. Пусть в ваших домах всегда царят гармония, любовь и взаимопонимание. Пусть каждый день приносит повод для радости, а вокруг звучит счастливый смех близких. С праздником, любимый Орск! С днем города! Самыми искренними пожеланиями. Салон цветов «Арт Букет».
5: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
6: Телефон рекламной службы 25

Вместе с вами продолжаем шагать по этому дню, улыбаясь и наслаждаясь моментом. Музыка, конечно же, помогает, и вы давайте тоже своими впечатлениями и, главное, грандиозными планами на этот день поделитесь на портале smotri.radio.

0: Реклама.
1: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: И снова осень золотая. И красотки мечтают теплые себе купить колготки. За ними приезжайте в Милый дом. Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов Милый дом колготки женские Гламур 40 Дэн 149 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.
3: Вы камильфо и ваш бон. Бонтон, иметь костюмы от Бастон, мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке, классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон, убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров, дисконтная система скидок, площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж, салон Бастон, мужской выбор.
2: Купи весь мир за 450 рублей, безлимитный интернет от компании Зебра. Подключайся по телефону 8 800 220 22 66 07. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21, Угрен 115 565 801 83 39.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: В эту минуту за окном в городе Орске плюс 13 градусов, днем ожидается сегодня плюс 30, в Ясном сейчас плюс 15 градусов, днем будет плюс 29, в Кувандыке и Медногорске за окном плюс 10, днем будет плюс 29, и в Оренбурге в эту минуту плюс 18, днем будет плюс 27. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
5: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
1: Все оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
1: Жизнь.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Вместе с вами подпеваем любимым хитам в эфире «Смотри радио» и просыпаемся. И чтобы пробуждение было действительно приятнее, давайте делать громче. Поможет нам украсть окружающий мир музыка от Биби Рекса и Дэвида Гетты. Будет «Братья Гримм» и «Феликс Джин и Каскейд» уже далее. Смотри радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Давай, субботу, 5 сентября, отмечаем День города Орска. Арчане, с праздником. Также Международный день благотворительности сегодня, Оранжевый день, День опозданий, Всемирный день бороды, День ухотрепальщиков, Международный день бекона. Еще в Москве тоже День города отмечают. И еще, конечно же, поздравляем именинников. У Лупа, Ефрема, Иринея, Ивана, Федора, Павла и Николая сегодня именины. А что будете праздновать, вы рассказывайте нам через портал смотри.ру.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22 49 39 22 49 39.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в «Такси Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. «Такси Лидер».

0: Арочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
3: У каждого города есть своя душа. А душа нашего Орска – это вы, его жители. Те, кто каждый день делает его теплее и ярче. Пусть в ваших домах всегда царят гармония, любовь и взаимопонимание. Пусть каждый день приносит повод для радости, а вокруг звучит счастливый смех близких. С праздником, любимый Орск! С днем города! С самыми искренними пожеланиями салон цветов «Арт-букет».
4: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
5: 6 сентября в 13:00 поборемся с командой хоккейного клуба «Челмет». Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
6: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: За окном в городе Орске плюс 14 градусов. Сегодня днем будет плюс 31. В Ясном в эту минуту плюс 14. Днем будет плюс 29 градусов. В Кувандыке и Медногорске плюс 11 градусов. Плюс 29 обещают синоптики днем. В Оренбурге плюс 18. Днем будет плюс 27. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.ors.ru.
8: Реклама.
9: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов Deep Dark, 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
6: Метеохит.
3: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Двигаем в этот день вместе с вами самыми любимыми и жаркими треками. И, конечно же, ваши сообщения с пожеланиями тоже нам очень и очень пригодятся. Так что заглядывайте на портал smotry.radio и рассказывайте о своих планах.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, друзья, пробежимся по тому, чего там звезды нам нашептали о том, какой же будет сегодняшняя суббота.
2: Овен.
1: Итак, в этот день, прежде чем говорить что-то, что может иметь последствия в будущем, подумайте не один раз.
2: Телец.
1: Единственное, что от вас потребуется, это быть в нужном месте в нужное время. Правда, эта задача обычно представляется неразрешимой.
2: Близнецы.
1: Вам лучше терпеливо переждать этот денек, не пытаясь не бороться с невезениями, ни тем более действовать, не обращая на него внимания, отложить все дела.
2: Рак.
1: Сосредоточьтесь сегодня на каком-нибудь одном занятии. Все, что сверх того, от лукавого. Вы не сможете переделать всех дел сразу, даже если сумеете найти помощников.
2: Лев.
1: Вы поможете неплохо развлечься себе и окружающим, экспериментируя с продуктами питания, допустим. Приготовьте что-нибудь, что давно хотели попробовать, но не решались. Не забудьте записывать рецепт, возможно, потом это вам пригодится.
2: Дева.
1: Оглянитесь назад, это может вам прояснить взгляд в будущее. С этого дня хорошо начинать новые дела, они быстро и успешно придут к завершению.
2: Весы.
1: Вам стоит отвлечься от деталей и обозреть ситуацию в целом, узнаете много нового и интересного.
2: Скорпион.
1: Вы, наконец, увидите свет в конце тоннеля, только вот захотите ли вы вылазить из теплого и относительно безопасного, хоть и темного места, вопросик.
2: Стрелец.
1: Вы одержите пусть небольшую, но победу. Этот день принесет вам уважение окружающих.
2: Козерог.
1: Нет ничего хуже, чем неотвратно надвигающийся срок окончания работы. Не дайте спешке испортить ваш шедевр.
2: Водолей.
1: Далеко не все будут способны понять ваши действия, однако это еще не повод, чтобы от этих действий отказываться. Потом поймут те, кто не понимает сейчас.
2: Рыбы.
1: Если вы собираетесь отдаться на волю волн, будьте готовы к тому, что ветер переменится. От вас потребуются решительные действия, как бы вы ни старались от них откреститься. Гороскоп был собран при помощи сайта ignia.com. Мы же желаем счастья и удачи всем знакам зодиака.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливных системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие. Гороскоп.

Реклама. Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чаты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Орский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилейного 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак» 26 и 27 сентября в 18.00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsdefisteatr.ru. Справки по телефону в Орске 203-300 для зрителей старше 16 лет.
3: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, рисовки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявления. Это просто и бесплатно.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы 25

Да, в сторону ярких эмоций, таких же развлечений. Вместе с вами весело шагаем с самого раннего утра. Так что, если вы только присоединились, скорее подключайтесь к нашему порталу smotri.radio. Делайте громче, закидывайте нас вашими эмоциями. Ну а мы докинем еще музыки. А впереди будет у нас Дипло, Дискотека Авария, Ивана Мура и Люсь Чеботина уже следом.

0: Реклама.
1: Кафе «Новый Урарту» на Новотроицком шоссе 12 в Орске. Для вас сочный шашлык из свинины, баранины и курицы. Фирменные салаты, супы и шаурма. Вкусная кухня, приятная обстановка и зажигательные танцы. Работаем в будни до 2 ночи, в выходные до 5 утра. «Новый Урарту». Доставка 8-961-940-55-42. Доставка осуществляет ИП «Абраамян», Сивада Карленович, УГРНП 318-565-800-033-846.
2: Для счастья нужно нам довольно мало. Хотя бы выспаться на полную катушку. Для этого нам нужно одеяло и мягкая необходима нам подушка. В сети магазинов «Милый дом» подушка 70 на 70 сантиметров 329 рублей. Одеяло 140 на 205 сантиметров от 499 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: подарки! Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель». Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Плюс 15 в данный момент в городе Орске. Сегодня днем будет плюс 30. В Ясном плюс 20 сейчас. Днем будет плюс 29. В Кундыке и Медногорске плюс 16. Днем будет плюс 29 градусов. В Оренбурге сейчас плюс 21, плюс 28 обещают нам синоптики сегодня днем. Ну и, конечно же, информацию о погоде вы всегда найдете на портале ors.ru «Погода». Ну и, конечно же, вам желаем отличного дня.
3: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: Урале 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: с Мочалом на Радио Хит.
1: Улыбаемся всем и каждому здесь в эфире «Смотри радио» и делаем громче, чтобы точно сегодня все успеть и хорошенько отдохнуть. Заряжаемся лучшей музыкой, так что присоединяйся и, конечно же, не стесняйся добавлять в свое утро как можно больше планов на этот грандиозный день. Мы же вместе с вами здесь уже давненько отдыхаем, насладиться выходным поможет нам музыка. Дэвид Гетт впереди, будет Артик и Асти, Миллен Элс и, конечно же, Алекс Уоррен. Уже далее.

всюду. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афин».

0: и подарки! Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель». Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Плюс 15 в данный момент в городе Орске. Сегодня днем будет плюс 30. В Ясном плюс 20 сейчас. Днем будет плюс 29. В Кундыке и Медногорске плюс 16. Днем будет плюс 29 градусов. В Оренбурге сейчас плюс 21, плюс 28 обещают нам синоптики сегодня днем. Ну и, конечно же, информацию о погоде вы всегда найдете на портале ors.ru. Погода.
3: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.
4: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Супер открытие! Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
3: Где одеться студенту? В Мегарай. Юбки, лонгсливы, рубашки, джемпера, брюки, футболки, поло и костюмы. Мегарай. Выгодную одежду для студентов покупай.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
5: Телефон рекламной службы 20.

проводим вместе с вами здесь в эфире «Смотри радио», и чтобы и день было проще, здесь и прямо сейчас настраиваемся на нужный лад и, конечно, украшаем ваш день все самым лучшим из мира музыки. Ну а вы же не стесняйтесь украшать свой день вместе с нами вашими теплыми пожеланиями. Залетайте на портал «Смотри.радио» и рассказывайте, какие грандиозные планы вы остроите.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Если нет от щетины житья, нужно пену купить для бритья. Если шевелюры пышную оброс, купи машинку для стрижки волос. В сети магазинов «Милый дом» пена для бритья «Арко» 129 рублей. Машинки для стрижки волос в ассортименте от 449 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150. Да, «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Плюс 18 градусов сейчас в городе Орске. Сегодня днем ожидается плюс 30. В Ясном плюс 24. Днем будет плюс 30 градусов. В Кувандыке и Медногорске плюс 23. Днем будет плюс 29. В Оренбурге сейчас плюс 25. Днем будет плюс 29 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама.
5: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: Уралия 10 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. Сегодня, 5 сентября, из-за празднования Дня города в Орске ограничат движение автомобилей и трамваев. Часть улиц перекроют только на несколько часов, а возле стадиона «Авангард» ограничения уже введены и действуют практически весь день. Водителям стоит учитывать их при планировании поездок по городу. Вся подробная информация на сайте нашего города orsk.ru. Россельхознадзор по Оренбургской области с начала года оформил 49 ветеринарных сертификатов на вывоз домашних животных. За границу отправились 35 собак и 14 кошек, вывезенных в Швейцарию, Аргентину, Люксембург, Южную Осетию, Италию и Германию. Все процедуры проводились в аэропорту Оренбург-Центральный. Озон привлечет сторонние сортировочные центры для расширения логистической сети. Партнерские площадки появятся в 29 российских городах. Часть таких центров также сможет принимать крупные поставки и отправлять их на склады Озон в других регионах. В компании рассчитывают, что это увеличит число точек отгрузки и ускорит доставку. При этом стоимость услуг для продавцов меняться не должна. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 89 копеек, 100 тенге 19 рублей 8 копеек, юань 12 рублей 91 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Добрейшего утречка всем, кто на волне. Давайте бодро и весело заполнять пространство вокруг вас самой лучшей музыкой, чтобы гулялось и веселилось намного проще. Делайте громче и вырывайтесь в новый день вместе с нами. Также расскажем о сегодняшних праздниках в нашей рубрике уже совсем скоро. А пока ловите Рехап и Великан, и Дмитрий Вегас, и Дэвид Гетц, Лорен Далли.
2: Смотри, смотри.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: 5 сентября на календаре. В эту субботу отмечаем День города Орска. Орчане, с праздником! Ура, ура, ура, ура! Также сегодня Международный день благотворительности, Оранжевый день, День опозданий, Всемирный день бороды, День уха трепальщиков, еще Международный день бекона. Также сегодня День города Москва тоже отмечают. И, конечно же, именинников поздравляем: Улупа, Ефрема, Иринея, Ивана, Федора, Павла и Николая. Сегодня именины, их и поздравляем. Вы что еще будете праздновать? Расскажите о своих праздниках, мы вас обязательно поздравим.
0: Реклама.

0: Ты сильный, я красивая.
1: Что было в этот день? Hit Holiday.
2: Ты живешь, будто не будет.

трансляция. Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
3: в ХБшку на ТЗБ.
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
4: Алло, а можно такси к школе?
1: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку Panda Rock 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская

0: за котлами в газовик.
1: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
2: 6 сентября в 13:00 поборемся с командой хоккейного клуба «Челмет». Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru 0+.
3: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

Вместе с вами двигаемся по этому дню в едином ритме и заставляем, конечно же, всех радоваться и улыбаться. А как иначе, вместе с нами новый день еще прекраснее. Самое главное — понимать, что в нем нужно сделать. Об этом расскажем вам в гороскопе уже совсем скоро, так что не сбивайтесь с волны.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций Royal 7. Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, каким будет сегодняшний день, вместе с вами сейчас и узнаем. Расскажет нам об этом гороскоп в эфире «Смотри радио».
2: Овен.
1: Прежде чем говорить что-то, что может иметь последствия в будущем, остановитесь и хорошенько подумайте, а потом еще разок подумайте.
2: Телец.
1: Единственное, что от вас потребуется, это быть в нужном месте в нужное время. Правда, эта задача обычно представляется неразрешимой, но вдруг повезет.
2: Близнецы.
1: Сегодняшний день вам лучше терпеливо переждать, не пытаясь ни бороться с невезением, тем более действовать, не обращая на него внимания, отложите все важные дела.
2: Рак.
1: Сосредоточьтесь на ком-нибудь одном и на каком-то одном занятии. Все, что сверх того, от лукавого. Вы не сможете переделать всех дел сразу.
2: Лев.
1: Вы можете неплохо развлечься, экспериментируя с продуктами питания. Приготовьте сегодня кулинарный шедевр.
2: Дева.
1: Оглянитесь назад, это поможет вам прояснить взгляд в будущее. С этого дня хорошо начинать новые дела, они быстро и успешно пойдут в гору.
2: Весы.
1: Вам стоит отвлечься от деталей и обозреть ситуацию в целом. Узнаете много нового и интересного.
2: Скорпион.
1: Вы, наконец, увидите свет в конце тоннеля. Только вот захотите ли вы вылазить из теплого и относительно безопасного, хоть и темного места навстречу? Это хороший вопрос.
2: Стрелец.
1: Вы одержите пусть небольшую, но победу. Этот день принесет вам уважение окружающих.
2: Козерог.
1: Нет ничего хуже, чем неотвратно надвигающийся срок окончания работы. Не дайте спешке испортить тот шедевр, который рискует получиться в результате ваших усилий.
2: Водолей.
1: Далеко не все сегодня будет понимать, и происходящее вокруг вас тоже не все будет идти, как вам хотелось бы. Но отказываться от движения не стоит.
2: Рыбы.
1: Если вы собираетесь отдаться на волю волн, будьте готовы к тому, что ветер переменится, от вас потребуются решительные действия. Гороскоп был собран при помощи сайта ignia.com. Мы желаем счастья и удачи всем знакам зодиака.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Royal 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Royal 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Royal 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
3: Гороскоп.

0: Реклама. Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
2: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
3: В связи с расширением производства, семейная фабрика мясной гастрономии «Желен» объявляет набор сотрудников по следующим вакансиям. Сборщик заказов, обработчик колбасных изделий, грузчик, грузчик с функцией водителя-погрузчика, уборщик производственных и служебных помещений, кладовщик, формовщик колбасных изделий. Добро пожаловать в нашу команду. Звони по телефону в Орске 203-216 или заполни анкету на сайте «Желен.ру».
4: Эге-ге-ге-гейк!

0: и подарки! Много подарков! Отпразднуй день города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Мы поздравляем с новым днем и, конечно же, принимаем ваши теплые пожелания и поздравления, которые уже, собственно, к нам летят в эфир. Макс, привет, всем доброго утра и хорошего дня. Поздравляю Орск с днем города. Соединяемся. От Алиночки сообщение прилетело. Серега передает привет своей любимой семье и желает всем отличных выходных. Мы же присоединяемся. Ваши теплые пожелания и поздравления тоже ждем. Скорее пишите. Портал smotry.radio поможет.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
0: Категория 16+. Партнер «Батутный парк Небо».
3: Кафе «Новый

0: в будни до двух ночи, в выходные до пяти утра. Новый Урарту. Доставка 8-961-940-55-42. Доставку осуществляет ИП «Абраамян», Сивада Карленович, УГРН ИП 318-565-800-033-846.
1: Фэн всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные, море, и доступно все для нас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Орский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилейного 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак» 26 и 27 сентября в 18:00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-300 для зрителей старше 16 лет.

0: Далее. 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. Сегодня Орску исполняется 291 год. Стадион «Авангард» станет главной площадкой торжеств. На его территории развернутся русские подворья, ремесленные мастерские, гастрономическая зона и площадки с народными играми. Они начнут работать с 16:00. В большой программе заявлены русско-казачий фестиваль, Оренбургский государственный академический русский народный хор, кавер-группа, трио баянистов и специальный гость праздника Анна Немченко. Отдельное событие начнется с 19:00. Большой хоровод и народный флешмоб. В 22:00 запланирован фейерверк, который будет хорошо видно со стадиона «Авангард». В Оренбурге активно строится жилье, но готовые и строящиеся квартиры часто не находят покупателей. В городе также наблюдается рост предложения жилья, но спрос ограничен из-за высокой стоимости квартир и дорогих кредитов. В результате застройщики конкурируют из-за клиентов, а избыток предложения может привести к увеличению сроков реализации проектов и изменению стратегии застройщиков. Ситуация с топливом для российских аграриев стабилизировалась. Обеспечение сельхозпроизводителей горючим сейчас находится на особом контроле, а возникающие вопросы Минсельхоз и Минэнерго решают в ежедневном режиме. При этом уборочная кампания идет быстрее прошлогодней. В России уже собрали более 110 миллионов тонн зерна, на 10,5 миллиона больше, чем год назад на эту дату. Из них 83,5 миллиона тонн приходится на пшеницу. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 89 копеек, 100 тенге 19 рублей 8 копеек, юань 12 рублей 91 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: с Мочалом на Радио Хит.
1: Делаем этот осенний денек жарким. Здесь в эфире «Смотри радио». Вместе с нами шагай весело, наслаждайся моментом, выходными и, конечно же, празднуй день города Орска ярко и интересно. Все самое лучшее для этого найдется у нас в эфире, так что громче звук делай и подпевай лучшим трекам.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Высокие цены никому не нравятся, но эта беда нам совсем не знакома. Мы точно знаем, куда отправиться за всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» грабли садовые в ассортименте от 55 рублей. Доска разделочная «Бамбук» от 129 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: У каждого города есть своя душа. А душа нашего Орска – это вы, его жители. Те, кто каждый день делает его теплее и ярче. Пусть в ваших домах всегда царят гармония, любовь и взаимопонимание. Пусть каждый день приносит повод для радости, а вокруг звучит счастливый смех близких. С праздником, любимый Орск! С Днем города! Самыми искренними пожеланиями, салон цветов «Арт-букет».
4: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.

0: газелик.
1: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

Очень приятно. В эфир врывается Мустафа Сандал и его стори, свою личную историю. Сегодня давайте напишем вместе с вами. И, конечно же, саундтрек к ней подберем здесь в эфире «Смотри радио». Громче звук, наслаждаемся моментом и выходными вместе с вами.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
4: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
1: Оптовикам, внимание! Цены от завода на продукцию орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу. Вокзальное шоссе 28, возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса.
5: Эгегегегей!

0: Бэнк и подарки! Много подарков! Отпразднуй день города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

эфире «Смотри радио», Ваня Дмитриенко и Мальбек Сюзанна, их отражение. Ну и, конечно же, вы тоже, друзья, не забудьте отразить все свои чувства, эмоции и пожелания. А самое главное, поздравления с Днем города Орска на нашем портале «Смотри.радио». Туда загляните прямо сейчас, чтобы оставить свои эмоции и свои поздравления. Пока мы же зачитываем те, что уже к нам прилетели. Макс, передаю привет и хорошего настроения всем. И с Днем города от Айнуры сообщение прилетело. Меня с днем рождения. Тимур Тюрляев пишет нам. Тимур, поздравляю и желаю хорошего настроения тебе. Ну и, конечно же, вы, друзья, вместе с нами давайте заполнять этот день яркими красками, чтобы он стал еще приятнее. Делитесь своими эмоциями на портале «Смотри.радио».

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Когда покупки разные нужны, любые мелочи особенно важны. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Все, что нужно, по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» детские пижамы для мальчиков и девочек 399 рублей. Полотенца «Париса Хоум» в ассортименте от 246 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
4: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
5: 6 сентября в 13:00 поборемся с командой хоккейного клуба «Челмет». Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.

0: Поднимаем настроение выше некуда и, конечно же, празднуем во всеуслышание День города Орск. Сегодня много сюрпризов в эфире и, конечно же, вот уже один сюрприз тут находится
1: в эфире. Да, он присутствует, да, вот видите, обычно же у нас Макс остается с 12 до часу и ведет безумно классный хит-мьюзик-чарт, но на этот раз он немножко переедет, а в связи с чем узнаете чуточку позже.
0: Да-да-да, друзья, ну а вам желаю отличного настроения, утро уже сделали ярким, и, конечно же, день сделаем таким же. Всех арчан поздравляю с Днем города и скоро услышимся. Пока-пока.

0: Австралия. Полдень. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В Орске продолжают диспансеризацию. Плановую проверку могут пройти арчане 1987-2008 годов рождения. Для жителей старше 40 лет она ежегодная. Если нужного года рождения нет, доступен профилактический осмотр. Диспансеризация включает два этапа – основные анализы и при необходимости дополнительное обследование и консультации. По итогам определяют группу здоровья и дают рекомендации или назначают лечение. Оренбургская область вошла в пятерку крупнейших производителей культивируемых грибов в Приволжском федеральном округе. В 2025 году регион вырастил 77 тонн грибов, заняв четвертое место в округе. Всего в ПФО произведено более 9 тысяч тонн грибов. Вклад Оренбуржья пока небольшой, но регион входит в число ведущих производителей округа. Количество часов на изучение истории в восьмых классах увеличилось до 3 часов в неделю. С 1 сентября 2026 года к единым государственным учебникам по истории присоединяются 8 и 9 классы. Для восьмых классов количество часов увеличивается с 2 до 3 уроков в неделю. С 5 класса историю преподают по единым учебникам. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 89 копеек, 100 тенге 19 рублей 8 копеек, юань 12 рублей 91 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: Каждый.

0: на Радио Хит.
1: Ой, какая неожиданность и приятность. Всем доброго дня. 12 часов и 5 минут на студийных часах. Друзья, всех с праздником. С днем города Орска. И я уверен, что этот день будет незабываемым. Очень много прогулок, очень много классного настроения. И, конечно же, сюрпризов специально для вас. А вот какие, мы узнаем совсем скоро. Поэтому оставайтесь здесь на волне 103.7, на Смотри Радио. И давайте делать громче и сделаем этот день намного ярче.
2: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: В связи с расширением производства, семейная фабрика мясной гастрономии «Желен» объявляет набор сотрудников по следующим вакансиям. Сборщик заказов, обработчик колбасных изделий, грузчик, грузчик с функцией водителя-погрузчика, уборщик производственных и служебных помещений, кладовщик, формовщик колбасных изделий. Добро пожаловать в нашу команду. Звони по телефону в Орске 203-216 или заполни анкету на сайте желен.ру.
5: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО
6: «Афина». Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Илья Дорогов на Радио Хит.
1: Солидный как Герман Греф.
2: Но как же, естественно, Анна Немченко врывается со своим ретро-вейвом в эфир Радио Хит. Анна, привет!
3: Всем привет! Здравствуй, мой дорогой Орск! Ура! Я рада быть здесь сегодня с вами.
2: О, как вы понимаете, прекрасный голос, прекрасная девушка Анна Немченко, певица, актриса, блогер, вся такая лучезарная, классная, находится в эфире Радио Хит. Дам немного контекста. Не так давно, по-моему, апреле месяце, мы с вами общались уже в эфире, но только по телефону.
3: Да.
2: И все-таки договорились, что вы приедете и что мы будем здесь. И вот оно случилось. Анна привыкла свои все-таки слова сдерживать, и мы этому безумно рады. Анна, ну, давайте сразу с базового вопроса. Как вам Орск? Как вам долетели? Все хорошо? Все в порядке?
3: Да, долетели хорошо. На самом деле, мы очень хотели сюда приехать, потому что вот все знают, что Дима и Миша — это их родной город Оренбург, но для Димы также очень родной город Орск, потому что у него... Ну, много чего связано с этим городом, и мы очень хотели, конечно, сюда приехать.
2: Это прекрасно. И на самом деле, я уверен, что многие люди как раз-таки тоже рады вас видеть сегодня здесь в эфире Радио Хит, и то, что вы приехали к нам сюда. Давайте пробежимся немножечко по вопросам, узнаем, кто все-таки Анна Немченко на самом деле. Сразу первый вопросик. Вы у нас певица, блогер, вы у нас вот такая вот красивая лучезарная. Вас две штучки, мы прям смотрим не можем. И вопрос такой, если убрать все это, то кто такая Анна Немченко? В обычной жизни, так скажем.
3: Женщина, мама, жена.
2: Любящая, естественно. Но судя по тому, как ваш супруг Дмитрий за вами ухаживает, я уверен, что прекрасные девушки, прекрасные подарки. Я, на самом деле, ваш блог заметил только в тот момент, он мне попался, когда Дмитрий выложил красивейшую историю, когда он вас отправил в Париж.
3: О, да.
2: Где вы там пели песню Леди Гаги.
3: Да.
2: А Дмитрий очень этому радовался. Это было безумно приятно за этим наблюдать. Кстати, как вам Париж?
3: Красивый.
2: Это самое главное, это хорошо. Так, давайте дальше тогда пробежимся по вопросам. Ваш муж одновременно и любимый человек, и часть команды. Где заканчивается семья и начинается работа? Потому что я вижу, что муж постоянно, и не только он, находится рядом с вами.
3: Да, на самом деле я... На страже того, чтобы очень сильно балансировать между семьей и работой. И Дима, ну, в целом, как и я, он такой фанат своей работы, ему это все очень нравится. И иногда работы становится чуть-чуть больше. И в эти моменты я говорю, так, стоп. Мне не хватает мужа. И он включается...
2: То есть, бывает так базово, да, выходим из душа и такой, так, а у нас сегодня еще нужно съездить туда-туда-то, такой, Дима, пожалуйста, давай ты будешь сегодня Димой, да, для меня?
3: Да, все верно.
2: Это на самом деле очень важно, потому что с учетом вашего плотного графика и с учетом того, что вы много гастролируете и много где находитесь, постоянно находиться рядом с любимым человеком и вот соблюдать эту грань, это очень важно и очень круто, что у вас это получается. Так, дальше поехали. Бывает ли такое, что дома звучит фраза «сегодня мы вообще не говорим про работу»?
3: Это, к слову, о балансе, да. Особенно в последнее время просто у нас нон-стоп работа каждый день без выходных. И я поняла, что так, мы куда-то уезжаем, работа, возвращаемся, нужно тоже решать какие-то дела. И я прям такая, стоп, я сейчас отдыхаю, я не хочу ни о чем думать вообще. И тебе тоже советую отдохнуть.
2: Ой, это очень круто. Вот просто мы всегда же как судим по себе, такие думаем, вот у нас всегда работа, не хватает времени на личную жизнь, а когда человек такого масштаба, с таким медиапространством, ему нужно быть всегда постоянно в потоке, это же еще труднее. И на самом деле, если у вас это все удается, это безумно круто. Друзья, Анна Немченко, прямо сейчас у нас в эфире Радио Хит. Давайте послушаем непосредственно песню «По городам», с помощью которой мы по факту и познакомились. Ну, не лично, но, по крайней мере, многие узнали о вас непосредственно, о вашем творчестве. Совсем скоро вернемся, еще пообщаемся, не пропусти.

Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас.

0: подарок и подарки! Много подарков! Отпразднуй день города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: Эксклюзивно! Невероятно! Зрелищно! Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
0: Итак,

0: плотных съемок графика, как удается восстанавливаться? Потому что это же неотъемлемая часть любого человека. Потому
1: конечно.
0: Что без энергии невозможно работать и выкладываться.
1: Вот и Диме всегда говорю, чтобы не случалось выгорание, не знаю, дикой какой-то усталости, когда ты все уже не можешь там думать о работе. Я говорю, нужно восстанавливаться, уметь это делать, заставлять себя отдыхать. Угу. Я просто, не знаю, сижу, лежу в тишине, либо с детками... Просто расслабляюсь, не беру в руки телефон, потому что у меня атаческая паника случается, если я беру.
0: Так, ну хорошо, а кроме вот того, чтобы дома в тишине, есть ли какой-то такой досуг, где прям такой, да, можно расслабиться, можно перезагрузиться, там, я не знаю, можно на лыжах катались? Или там на сноуборд? Или пляж?
1: Не, вот эти вот экстремальные виды спорта не для нас с Димой вообще, да.
0: Ну хорошо, мы вот на протяжении всего этого эфира будем слушать ваши песни в любом случае, но сразу же выливается такой вопрос, вот какая из песен, которая вот уже записана, которая звучит на станциях и на стримингах, лучше всего описывает вас саму?
1: Меня саму в целом, да?
0: Да, да, да.
1: Вы имеете в виду по тексту?
0: Да, и по тексту, и по смыслу. То есть, например, есть «За мужем», это, я так понимаю, прям ода любви к своему мужу, что вот,
1: да.
0: Ребят, не подходите. То есть, это эта песня максимально вас отражает. Или вот «Ретро Вейв», опять же, там тоже ода мужу. По-моему, муж — это прям очень главная точка вашей жизни, это круто.
1: Ну, наверное, на данный момент «Ретро Вейв» в целом, вот, по настроению песни, по ее аранжировке. Я прямо сейчас кайфую от нее. Плюс это новая песня. Вообще, как бы, ну, зрители со стороны, даже я вот по себе сужу, да, а мне там, допустим, нравится какая-то песня. А я понимаю, что артист, сам, который ее исполняет, наверняка от этой песни...
0: Уже устал.
1: Уже устал,
0: она,
1: да.
0: В 200 раз он ее начинает...
1: Потому что так... помимо концертов есть же еще репетиции.
0: Так.
1: Репетиции с педагогом по вокалу, репетиции со звукорежиссером. И ты как бы эти песни уже, ну, ночью меня разбудите, я вам их спою и станцую.
0: Но это уже называется профессионализм. Это уже от этого никуда не уйдешь. А вот, кстати, вот с учетом того, что, скажем так, относительно недавно началась именно вокально-музыкальная карьера, вас на улице как чаще узнают? Как блогера, как актрису или как певицу уже непосредственно?
1: Ну, изначально, когда мы зашли в музыку, то, конечно же, про песни никто ничего не говорил.
0: Так.
1: Все говорили про ролики. А потом в какой-то момент, почему-то произошло как-то резко, я не знаю, но спустя 3-4 месяца стали подходить люди и говорить уже не про блог, а про песни.
0: Так.
1: Я такая, ура! Они знают мои песни!
0: Ну, и, кстати, я также помню, что желание петь-то у вас давно оно было?
1: Ну, начнем с того, что первое мое образование высшее музыкальное,
0: так.
1: Вокальное.
0: Mm-hmm. Ну, после этого почему-то забросилось это дело?
1: Да нет, не почему-то. Я очень-очень много было сделано попыток и своего проекта, и выпуска песен, и разных кастингов. Вот все кастинги, которые были, я туда ходила, и меня не взяли. В какой-то момент я просто это оставила. И подумала о том, что, наверное, мне немножечко нужно сменить вектор.
0: Так.
1: Потому что когда ты вот так вот...
0: Сконцентрирован на задаче.
1: Да, на чем-то одном, ну, как бы оно не получается. И в такой момент просто надо все оставить, и я себе сказала, если это мое, оно меня найдет по жизни само. И оно меня нашло.
0: И оно нашло, неожиданно.
1: Я решила сменить вектор, поступить в театральный институт, чего я тоже очень хотела, так как я очень люблю сниматься в кино. И в целом актерская профессия мне очень нравится. И я... счастлива, что в ГИК был в моей жизни.
0: Вот так вот. А вопрос такой, а если, например, есть девушки, там, например, да, которые, особенно молодое подрастающее поколение, которое тоже хочет выбиться, так скажем, в люди, как вы, какой один совет можете дать?
1: Ну, я вообще, честно говоря, не сторонник раздавать советы, потому что, ну, у меня такое сразу как-то все смятение внутри, и,
0: так.
1: Ну, кто я такая, чтобы кому-то раздавать советы, как будто бы это автоматически, не знаю, как будто бы делает меня выше, а я не выше, мы как бы все на равных.
0: Вы человек, у которого получилось в первую очередь, поэтому как бы совет уже, можно сказать, от профессионала, он более куда уместен.
1: Спасибо. Ну, наверное, я бы сказала никогда не сдаваться и не опускать руки. Вот. Потому что даже вот на тот десятилетний перерыв, потому что у меня был перерыв, ну, практически в 10 лет в музыке.
0: Да. Это в 2016 году, соответственно, вы взяли перерыв, и вот только сейчас, вот ближе к 25-му,
1: да, вернулись. Да, в 25-м мы вернулись.
0: А вот что бы вы сказали той самой Анне из 2016-го сейчас уже с высоты, так скажем, своего полета?
1: Ну, тогда ей казалось, что все, жизнь остановилась.

0: Появилось, ничего не вышло, я неудачница, но я бы ей сейчас сказала, ты все делаешь правильно, детка.
1: Круто, вот мне кажется, на этой ноте мы немножечко возьмем паузу, передохнуть, водички попить. Вы же, друзья, оставайтесь здесь на волне 103.7 вместе с каналом «Смотри радио». Анна Немченко прямо сейчас в эфире, будьте с нами. Смотри радио.

0: Поняла. А где?
1: Танцпол везде.
2: Танцпол абсолютно везде, и в том числе прямо сейчас в эфире «Смотри радио» и «Радио Хит», потому что Анна Немченко на данный момент прямо сейчас находится с нами. Передаем огромный привет, кто только что присоединился. Анна, еще раз здрасте для всех.
0: Еще раз здравствуйте, и снова здравствуйте всем.
2: Анна, вот мы за эфиром как раз-таки поговорили, и оказалось, есть очень интересный момент, что вот данный трек «Танцпол везде» вы делали абсолютно сами, без продюсеров, правильно же я понял?
0: Ну, да, ну как, не совсем сами, не так, чтобы мы сели, написали аранжировку эту песню. Нет, мы пришли к Фарго и его команде. Ага. Они нам написали эту песню. И вот песня «Танцпол везде» и «Замужем» мы как бы выпускали сами, когда, ну, как бы у нас еще никого не было. Мы с Вельветом тогда еще не знакомы были.
2: Вельвет Мьюзик, чтобы вы понимали контекст, это продюсерский центр. Это мы здесь общаемся на одном языке, слушатели-то не все это знают. Хорошо, а вот вопрос такой. Количество песен есть. Мы их вот слушаем, радуемся. А какой трек вот именно для вас, вот, я не знаю, самый значимый, который вот прям вот, ну вот, если нужно выбрать, оставить один, то вот это будет именно он.
0: Ну, самый значимый, наверное, это мой хедлайнер. «Танцпол везде» все-таки самый первый трек, который с первого раза. У меня, наверное, за всю мою жизнь столько было попыток зайти в музыку, что сейчас, когда во второй раз я это сделала, и это, но я все-таки считаю, что тут немаловажный момент удачи, что эта песня сложилась, и она действительно стала шлягером. Вот так вот назову ее.
2: Шлягер.
0: Сейчас все говорят хит, суперхит.
2: Да, а еще бенгер. Еще любят говорить бенгер.
0: Поэтому «Танцпол везде», да.
2: Хорошо, вот выпускаете трек «Танцпол везде». Он начинает везде форситься. И по-любому есть же люди, которые воспринимают все это классно. Есть какие-то люди, как хейтеры так называемые, которые пишут какие-то странные комментарии. Мне вот интересно, за всю вообще, так скажем, медийную жизнь и в блоге, и в музыке был ли какой-то самый запоминающийся и странный комментарий от человека?
0: Странный?
2: Ну, вот, ты прям читаешь такой, я даже не знаю, что с этим делать.
0: А, ну я скажу, ну, когда мы зашли в музыку, в тот момент, когда мы начали выступать и что-то выкладывать со своих выступлений, причем, ну, как бы не там, не видео какое-то, где музыку сверху накладывают, а именно живое выступление. Так. Часто стали писать, ну и чё она под фанеру поет? А у меня прям такое...
2: Как? Ну, в смысле?
0: Подождите, а я-то, я, вся моя команда знают, что я пою под минус. И для меня это стал самый любимый, приятный, комплиментарный просто вот такой вот комментарий, когда пишут, что я пою под фанеру.
2: Это значит идеально.
0: Это значит настолько супер, что люди не понимают, что это вживую.
2: Ой, супер. Но я уверен, что мы сегодня услышим это вживую на главной площади в честь Дня города Орска. А, кстати, еще один такой вопрос. С учетом того, что личность публичная, как часто с подписчиками удается пообщаться и как часто и как они вообще воспринимают встречу с вами?
0: Всегда очень радостно воспринимают. И я на самом деле тоже, я всегда им очень благодарна. И мы никогда не отказываем в фотографии. Всегда сфоткаемся, поздороваемся, познакомимся.
2: Сейчас ларчик Пандоры открывается очень сильно. А бывает ли такое чувство, вот когда как раз-таки с подписчиками и с слушателями встречаешься, вот приходишь домой такой, ну это все не зря. Это все, вот они получают такие эмоции, и от них заряжаешься такой, это все не зря, я сделаю все правильно.
0: Каждый день я это осознаю, неважно, выступали мы сегодня, или просто мы куда-то поехали, и к нам кто-то подошел и поздоровался, и попросил сфотографироваться. Но вообще, в целом, после выступлений, я так провела такую вот аналитику, что я, когда выступлю... Я могу быть очень уставшая, там, все, вот я просто всю себя отдала. Но в эти моменты я понимаю, что, блин, я что-то, наверное, делаю хорошее.
2: Да.
0: Потому что я сейчас подарила людям настроение, а они своей энергией в ответ подарили это настроение и еще большее желание что-либо творить и делать взамен.
2: Друзья, еще этой энергией от Анны Немченко мы с вами поделимся в эфире «Радио Хит». Совсем скоро принесемся в новый час. Не пропустите.
1: Смотри радио. Смотри радио. Огни земли.

0: Австралия. 13 часов. Это радио.
1: Жизнь.

0: Яркая, лучезарная, активная, веселая, классная. Я могу много эпитетов подобрать к этой девушке, но, мне кажется, одно имя ее говорит о том, кто она есть. Анна Немченко прямо сейчас в эфире «Радио Хит», «Смотри радио», блогер, певица, актриса и невероятно приятный человек, с которым очень круто общаться за эфиром. Аня, еще раз тебе привет для тех, кто только что подключился.
1: Еще раз здравствуйте для тех, кто к нам только недавно подключился.
0: Вопросов у нас было с вами много, Анна, но мы, естественно, любим делать небольшие, так скажем, пакости. И есть у нас блиц-вопросы. Да, нужно отвечать. Я буду задавать вопросы быстро, за 45 секунд. Можно отвечать медленно. Можно говорить правду или нет. Все зависит от того, понравился вопрос или нет. Попробуем?
1: Давайте.
0: Ну, давайте попробуем. 45 секунд для Анны Немченко и блиц-вопросы на «Смотри радио». Поехали. Концерт на стадионе или миллион просмотров нового ролика?
1: Концерт на стадионе.
0: Запись песни с Бастой или сыграть главную роль в большом фильме?
1: Пу-пу-пу.
0: Это важно.
1: Пу-пу-пу. И то, и другое.
0: Хорошо. Все. Ранний подъем или работа до трех ночи?
1: Я скажу так, и то, и другое.
0: Очень жаль. Если бы пришлось удалить одно навсегда, блок или музыка?
1: Ни то, ни другое.
0: Но если прям очень надо.
1: Нет.
0: Нет. Море или горы?
1: Море.
0: Чай или кофе?
1: Кофе.
0: Самый страшный момент. Забыть слова песни на сцене или потерять телефон с доступом ко всем соцсетям?
1: Забыть слова на сцене.
0: Забыть слова на сцене. Какой совет 18-летней себе вы бы дали одним предложением?
1: Дерзай, иди до конца, у тебя все получится.
0: И три слова, которыми вас лучше всего описывают друзья.
1: Это, наверное, лучше спросить у друзей.
0: Да, то есть так не будет. Даже 45 секунд не хватило. Анна Немченко прекрасно справилась с этим блицом, за что ей огромное спасибо. Анна, ну, сейчас настало время все-таки поговорить именно с нашими слушателями, с нашими зрителями и позвать, наверное, на сегодняшний концерт.
1: Конечно, конечно. Ребята, дорогие мои, Орск, обращаюсь ко всем вам, даже к ближайшим городам, кто вдруг захочет приехать. Приходите сегодня в 21:30, стадион юбилейный, споем все мои песни, станцуем их и даже станцуем флешмоб. Я буду очень рада вас видеть.
0: О, как круто! Ну, слушайте, друзья, лично свое мнение скажу, наверное, с учетом того, что мы провели хоть и немного времени вместе здесь в эфире, но оно оказалось безумно приятным и максимально профессиональным. Поэтому я уверен, что сегодняшнее выступление пройдет на 5 с плюсом, со звездочкой и с улыбочкой.
1: Мы будем стараться.
0: А чего я вам желаю? Анна, прекрасная, спасибо большое, что к нам пришли. Спасибо большое команде, что тоже к нам сегодня пришли, встретили, пообщались. Вы же ожидаете эту прекрасную девушку сегодня на выступлении. Город Орск, еще раз с праздником. И слушайте дальше, и смотрите радио.
2: Смотри радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Чтобы необходимые покупки совершить, в магазин наш надо срочно поспешить. Называется он просто «Милый дом». Все, что нужно, вы всегда найдете в нем. В сети магазинов «Милый дом» хозяйственные тележки «Рыжий кот» в ассортименте от 549 рублей. Резиновые перчатки «Отелло» от 36 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Кафе «Новый

0: полудня до двух ночи, в выходные до пяти утра. Новый Урарту. Доставка 8-961-940-55-42. Доставку осуществляет ИП Абрамянцева, Ада Карленович, УГРН ИП 318-565-800-033-846.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: У каждого города есть своя душа. А душа нашего Орска – это вы, его жители. Те, кто каждый день делает его теплее и ярче. Пусть в ваших домах всегда царят гармония, любовь и взаимопонимание. Пусть каждый день приносит повод для радости, а вокруг звучит счастливый смех близких. С праздником, любимый Орск! С днем города! С самыми искренними пожеланиями салон цветов «Арт-букет».
3: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.

0: Вот знаете, друзья, я смотрю на карту и понимаю, есть города с высокими башнями, есть города с широкими реками, да? Но есть Орск, город, который держит удар, город, где характер закаляется не в спа-салонах, а на ветрах Урала. А сегодня у нас общий праздник, сегодня день города. Поздравляю всех причастных, так сказать, всех гостей, кто к нам приехал, всех абсолютно. Поэтому можете поздравления свои писать на наш координат. Женя Куликов здесь до 17:00.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

Стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Как собрать ребенка к школе в одном месте? В Мегарай. Блузки, юбки, брюки, пиджаки и костюмы. Банты, гольфы, майки и носки. Мегарай. Все нужное к школе выгодно покупай.
5: Орский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилейного 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак» 26 и 27 сентября в 18.00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-300. Для зрителей старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы 20.

0: Вы знаете, как мне нравится эта песня? Она как будто чулек, поет чулек. Ладно, друзья, поздравляем еще раз день с днем города, наш славный Орск. И вот они, сообщения от наших слушателей, смотрителей. Значит, Анатолий написал: от всей души поздравляю своего брата Маринина Дмитрия с днем рождения. Желаю здоровья и всех жизненных благ. Ну, мы тоже поздравляем вашего брата, всего самого наилучшего ему. Дальше Рима написал: здравствуйте, поздравляю вас, хит и горожан с днем города. Спасибо огромное, что благодаря вам я, находясь далеко от города Орска, смотрю и живу с городом, очень скучаю. Спасибо еще раз. Мы вас поздравляем. Вот. Кто-то дозвонился, давайте спросим, кто это. Здрасте. Здрасте.
1: Здрасте.
0: Как вас зовут? Алло.
1: Владислав.
0: Владислав, вас плохо слышно почему-то. Ой. Ну-ка, у нас какие-то помехи. Давайте еще разок. Ладно, дозвонитесь еще до нас, Владислав. Сейчас, может быть, еще раз поздравим всех наших слушателей с праздником, с днем города. 291 год сегодня Орску исполняется. Поэтому, мои хорошие, давайте с праздничком вас. И вот кто-то вот опять. Владислав, алло.
1: Алло.
0: Что-то вас плохо слышно, Владислав. Какое-то эхо у нас. Ну, давайте, поздравляйте всех горожан с праздником.
1: Поздравляю всех харчаней с днем города. Приходите все смотреть, слушать Анну Немченко.
0: Ну да, конечно. Ну и конечно же, ну еще кого? Ну отдельно, может, кого-то поздравить еще. Мам, папу.
1: Ой, ну мы сами все в Новотроицке живем, нет никого в Орске.
0: Понятно, но вы приедете, что ли?
1: Приедем.
0: Ну, давайте, удачи. Вот, в общем, мы дальше слушаем и смотрим радио, друзья. Это был Владислав. Ну, а дальше можете тоже звонить, поздравлять, писать. Сегодня можно все.
2: В твоем ритме. Смотри радио.

0: вчера успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку Panda Rock 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Телефон уже не нужный, сразу я в трейд-ин отдал и купил со скидкой классный, о которого я мечтал.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
5: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
7: 6 сентября в 13:00 поборемся с командой хоккейного клуба «Челмет». Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.

0: На Урале 14 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В Орске перед судом предстанет бывший начальник отделения почты, обвиняемый в хищении более 300 тысяч рублей. По версии следствия, он присваивал деньги, поступавшие на счет, и скрывал недостачу, внося фиктивные данные о выплатах пенсии и пособий. Хищения происходили с ноября 2025 года по февраль 2026 года. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, и дело было направлено в суд. Оренбурженка подала в суд на МКП «Оренбургские пассажирские перевозки» после аварии на улице Терешковой в июле прошлого года. Троллейбусная опора и провода упали на ее автомобиль из-за обрыва стальной тросовой тяги и дефектов конструкции опоры. Страховая компания выплатила 400 тысяч рублей, но этих средств оказалось недостаточно. Суд установил, что компания не устранила повреждения вовремя и удовлетворил иск частично. Женщина получит более 121 тысячи рублей компенсации за ущерб, 10 тысяч за моральный вред и 8 тысяч на экспертизу и госпошлину. Решение может быть обжаловано. В ближайшие недели послы стран Евросоюза встретятся для обсуждения новых ограничительных мер в отношении России из-за инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Среди конкретных идей – ограничение выдачи туристических виз и передвижение российских дипломатов, а также введение санкций в отношении судов теневого флота, перевозящих российскую нефть. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 59 копеек, 100 тенге 18 рублей 99 копеек, юань 12 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Друзья, сегодня всем, кто родился в Орске, плюс 100 к армии, кто приехал, плюс 200 к уважению. Давайте без пафоса. Орск — это не просто точка на карте. Это место, где даже утро, даже день, все начинается с драйва. Я поздравляю вас, мои хорошие. Живите ярко, любите дерзко, и пусть наш город всегда звучит современно. Мы в новый час вступаем. Женя Куликов здесь.
2: Смотри.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Полезной быть должна любая нам покупка. И чтоб прекрасны были и душа, и тело. Колготки новые купить совсем не шутка. И чистить обувь, чтоб всегда блестело. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Губка для обуви в ассортименте от 22 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Супероткрытие! Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орск».

0: подарки! Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ну что ж, мои хорошие, вот он, день города Орска здесь у нас. 291 год, представляете, 291, вот так вот. Поэтому давайте я вас поздравляю, желаю вам всем всего самого хорошего, наилучшего. Пусть у вас будет все замечательно, веселитесь. Главное, знаете, вот веселиться, ведь вот от нас зависит многое. Вот, и, конечно же, вот они, сообщения. Анастасия, надеюсь, передает привет своим родственникам и поздравляет город Орск с праздником. Кто-то дозвонился до нас. Здрасте. Алло. Алло. Никого нету. Что-то звонят и сбрасывают. Ну ладно, друзья, мы продолжаем слушать и смотреть радио.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: Нужна спортивная форма? В Мегарай. Костюмы, футболки, шорты, топы, лосины, велосипедки, кроссовки и кеды. Мегарай. Выгодно.

0: «Смотри радио». Творческие мастер-классы, игры, слепой лабиринт и подарки. Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно. Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Это была Люся Чеботина с новой композицией про Горгону. Вот что-то напоминает, да, помните, Линду? Я ворона, а это я Горгона, я Горгона. Ну ладно, друзья, что ж, у нас сегодня праздник, у нас сегодня день города, и вот ваши сообщения прилетели, и нужно их зачитать. Елена написала: поздравляю с днем города, счастья, здоровья, успеха всем-всем-всем. Спасибо вам, Елена. А вот от всей души поздравляю своего брата Маринина Дмитрия, опять прилетела от Анатолия. С днем рождения тебя, говорит, желаю здоровья и всех жизненных благ. В общем, друзья, сегодня можно весь день, весь вечер писать, поздравлять друг друга с этим замечательным событием. Ну а мы будем дальше смотреть радио.

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Кафе «Новый уровень».

0: Ти в будні до двох ночі, в вихідний до п'яти утра. Новий Урарту. Доставка 8-961-940-55-42. Доставку осуществляет ИП Абрамянцева, Ата Карленович, УГРНП 318-565-800-033-846.
1: Если вдруг что-то купить очень нужно, в наш магазин приезжайте дружно. Название наше любому знакомо. Найдется здесь все для семьи и для дома. В сети магазинов «Милый дом» кухонные весы в ассортименте от 249 рублей. Машинки для удаления катышков на одежде от 159 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 30 градусов. Сегодня вечером будет плюс 27. В Оренбурге сейчас 28. Вечером будет 27. В Ясном, Кувандыке, Медногорске сейчас плюс 30. Да, вечером будет плюс 27. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
2: Реклама.
4: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: Австралия. 15 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с Желен, а ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. Жителям поселков Победы и строителей в Орске предстоит провести еще одну неделю без горячей воды. С 7 по 13 сентября МУФ ПТС проведет гидравлические испытания тепловых сетей. Это станет вторым этапом запланированных работ. Со списком адресов вы можете знакомиться на сайте orsk.ru. Если

0: вы заметили повреждение или утечку, необходимо сообщить об этом в обслуживающую организацию либо в аварийно-диспетчерскую службу МОВУ ПТС по телефону 21 30 46. 5 сентября в Бузулукском районе открывается новый туристический маршрут «Воронцовка Степная колыбель Высоцкого». Он проходит по местам, связанным с детством Владимира Высоцкого, который вместе с матерью находился в Оренбурге в годы Великой Отечественной войны. Маршрут включает село Воронцовку и связанный с историей семьи Высоцких объекты. Проект призван познакомить туристов не только с биографией артиста, но и с историей самого Бузулукского района. Устный экзамен по истории в 9 классе, который планируется ввести через 2 года, станет условным допуска ГИА. Оцениваться такой экзамен будет в формате зачет-незачет. При разработке процедуры важно обеспечить понятные и объективные критерии, чтобы школьники, родители и педагоги могли заранее понимать требования. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 59 копеек, 100 тенге 18 рублей 99 копеек, юань 12 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Дришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
2: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
3: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
5: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья мои хорошие, добрый день, Орск! Да, надеюсь, уже все проснулись и заряжаетесь. Да, сегодня не просто, знаете, суббота. Сегодня нашему городу стукнуло 291 год, и мы это отметим так, что вся область об этом узнает.
2: Смотри, смотри.
0: Радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну что, друзья мои хорошие, какие праздники сегодня отмечаем, сейчас вам расскажу. Ну, сегодня, конечно, исполняется 291 год нашему городу. Мы поздравляем наш город, конечно же, с праздником. Желаем здоровья, процветания, счастья, всего самого наилучшего. Пусть будут, вот, знаете, все жители позитивные, веселые. А сегодня также день города в Москве. Да. Международный день благотворительности. Также сегодня оранжевый день. Я думаю, поэтому сегодня так очень жарко, прям на улице, и хорошо. Всемирный день бороды. Если у вас здесь борода, вам кто-то скажет да. День опозданий. Вот это мой день. Но я сегодня не опоздал, и это хорошо. Пока что. В общем, дальше. День кота в Калининграде сегодня. Также сегодня день ухотрепальщиков. Вот. Это вот подходит, за уши дергают вас, и все. Так, что у нас за границей? В Египте день инженера. Ого. День белой кошки в США. В Индии сегодня день учителя. Вот. Ну, а в истории, сейчас посмотрим, что в истории. 5 сентября 1698 года в России введен налог на бороды. 328 лет уже вот это все, этому празднику. В 1800 году Британия захватила Мальту, да. А в 1827 году в России учреждено морское министерство. Это все праздники на сегодня. Празднуйте их вместе с нами, со «Смотри радио». Ну, а всю подробную информацию смотрите на kalend.ru.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушка в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45 99 99. Такси Лидер Орск, еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
6: В связи с расширением производства семейная фабрика мясной гастрономии «Желен» объявляет набор сотрудников по следующим вакансиям: сборщик заказов, обработчик колбасных изделий, грузчик, грузчик с функцией водителя-погрузчика, уборщик производственных и служебных помещений, кладовщик, формовщик колбасных изделий. Добро пожаловать в нашу команду. Звони по телефону в Орске 203-216 или заполни анкету на сайте «Желен.ру».
7: Орский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилейного 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак» 26 и 27 сентября в 18.00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-300 для зрителей старше 16 лет.
8: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
9: Для лиц старше 18 лет.
10: Включи новое окно в своем доме.
11: Смотри радио. Смотри жизнь.
12: Подробности на смотри.радио.

А знаете, вот интересно, вот Шнобелевка 2026 прошла, «Тараканье молоко» и «Закопанные трусы», да. В Цюрихе вручили Шнобелевскую премию за самые необычные научные исследования. В этом году отметили изучение питательности тараканьего молока. Вот, представляете, тараканье молоко. Представляете, вот таракана доить. Нюрка, ты куда пошла? Я пошла тараканов доить. Ну-ка, иди сюда. Марфуша, Марфуша, тараканихи. Тик-тик-тик-тик, и все. В общем, дальше. А также эксперимент, в котором ученые закопали тысячи пар нижнего белья в 25 странах. И они там изучают, где оно быстрее там сгниет. Вот как-то так, друзья. А что у нас? А у нас сегодня день рождения города. Давайте его вместе отмечать.

0: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Эгегегегей!

0: и подарки! Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
3: Телефон рекламной службы 22.

0: Хиты, только хиты здесь на Смотри Радио, друзья. Ну а дальше у нас хит на все времена. Расскажу, что за хит, кто поет и вообще, что, как и живет.
1: Хит на все времена.
0: Сегодня это певица Кеша с композицией «ТикТок». Это, знаете, рекордный сингл. Это сингл «ТикТок». 9 недель возглавлял чарт Billboard Hot 100. До 2011 года он был самым продаваемым цифровым синглом в истории США. Погнали, блин.
2: And feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking, playing our favorite CDs, pulling up to the parties, trying to get a little bit tips.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: На комфорт и уверенность есть надежда. Противостоим любым невзгодам стойко. Есть антистатик у нас для одежды и для стойкости прически плойка. В сети магазинов «Милый дом» антистатик ЛИС 180 мл 80.

0: рублей. Плойка «Стайлер» в ассортименте от 369 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150. Милый дом. Все нужное в нем.
1: У каждого города есть своя душа. А душа нашего Орска – это вы, его жители. Те, кто каждый день делает его теплее и ярче. Пусть в ваших домах всегда царят гармония, любовь и взаимопонимание. Пусть каждый день приносит повод для радости, а вокруг звучит счастливый смех близких. С праздником, любимый Орск! С днем города! С самыми искренними пожеланиями салон цветов «Арт-букет».
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 31 градус, вечером будет плюс 24. В Оренбурге сейчас плюс 28, вечером 24. В Ясном сейчас 29, вечером 21. А в Кунгутке-Медногорске сейчас плюс 29, вечером плюс 21. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
2: Реклама.
4: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохи.
1: Все оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Италия. 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
1: Новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В Орске местный житель украл 50 тысяч рублей у знакомого, с которым дружил 15 лет. В феврале 2026 года мужчина начал воровать деньги из магазина друга, который он часто посещал и помогал по хозяйству. За два месяца он украл 50 тысяч рублей, потратив их на продукты и алкоголь. Судья признал вину, возместил ущерб, и стороны помирились. Суд прекратил дело за примирением сторон. В Оренбурге в Шарлыцком районе задержали 41-летнего мужчину, обвиняемого в особо тяжких преступлениях. По данным следствия, трагедия случилась в сентябре в частном доме на улице Советской, села Илькуган. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения во время конфликта с хозяином дома накинулся на него и его сожительницу с ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Женщину доставили в больницу. Обвиняемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. Бизнес-джет, на борту которого находились спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, прибыл в Москву, сообщили в авиационных службах. На этих выходных у них запланированы поездки в Москву и Киев с целью обсудить пути урегулирования конфликта на Украине. По словам Дональда Трампа, у Вашингтона появилась новая идея относительно возможного мирного соглашения. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 59 копеек, 100 тенге 18 рублей 99 копеек, юань 12 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: До свидания, все. До свидания.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, вот она осень, да, и мне кажется, первый раз в жизни мы отмечаем День города осенью. У нас всегда это было, знаете, как последняя суббота августа. Ну а вот перенесли, друзья, и я думаю, что погода вот специально, вот сейчас солнышко светит, специально для нас, чтобы мы хорошо отдохнули и отметили так, чтобы вся область нам завидовала, друзья. Это «Смотри радио», это Женя Куликов, еще час буду в твоих ушах и глазах.
2: Будь ярче, смотри радио.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Вы камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
5: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона и насоса. 324-824. ООО «Афина».

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
3: 6 сентября в 13:00 поборемся с командой хоккейного клуба «Челмет». Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Друзья, это город металлургов и машиностроителей. Да, Орск — это город людей, которые умеют плавить сталь, да, растить цветы и растить детей. В общем, вообще Орск — это многогранный такой, знаете, город. Все умеем, все можем. И сегодня покажем, как можем мы отдыхать и отмечать День города, да, друзья. 291 год сегодня исполняется, поэтому все идемте, приходите и танцуйте и тусите, друзья. Ну и, конечно, вот они, приветы прилетают. Всем привет, поздравляю всех арчан с Днем города. Самое главное — провести сегодняшний день на позитивном настроении, написала Мария Антонова. Да, Мариночка, вам тоже всего хорошего. С Днем города вас!
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Оптовикам, внимание! Цены от завода на продукцию орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу. Вокзальное шоссе 28, возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса.
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
4: Какие итальянцы?
3: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская, 9Б.

0: и подарки! Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель». Телефон рекламной службы 25-08-07.
2: Hit. Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Дорогие друзья, вот это была Зиверт с композицией «Газ». Ну а мы с вами тоже будем здесь газовать дальше, так сказать, и, конечно, зачитывать ваши сообщения. Марина написала: «Всем привет! Поздравляю всех арчан с Днем города! Самое главное — провести сегодняшний день на позитивном настроении». Так вперед к позитиву, друзья! Мы продолжаем смотреть и слушать.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
0: Партнер «Батутный парк Небо».
4: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку «Панда Рок» 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Кафе «Новый уровень».

0: работаем в будни до 2 ночи, в выходные до 5 утра. Новый Урарту. Доставка 8-961-940-55-42. Доставку осуществляет П. Абрамянцева, Ада Карленович, УГРН, П. 318-565-800-033-846.
1: В связи с расширением производства, семейная фабрика мясной гастрономии «Желен» объявляет набор сотрудников по следующим вакансиям. Сборщик заказов, обработчик колбасных изделий, грузчик, грузчик с функцией водителя-погрузчика, уборщик производственных и служебных помещений, кладовщик, формовщик колбасных изделий. Добро пожаловать в нашу команду. Звони по телефону.

0: Приморске 203 216 или заполни анкету на сайте желен.ру.
1: Все Оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В Орске перед судом предстанет бывший начальник отделения почты, обвиняемый в хищении более 300 тысяч рублей. По версии следствия, он присваивал деньги, поступавшие на счет, и скрывал недостачу, внося фиктивные данные о выплатах пенсии и пособий. Хищения происходили с ноября 2025 года по февраль 2026 года. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, и дело было направлено в суд. Оренбурженка подала в суд на МКП «Оренбургские пассажирские перевозки» после аварии на улице Терешковой в июле прошлого года. Троллейбусная опора и провода упали на ее автомобиль из-за обрыва стальной тросовой тяги и дефектов конструкции опоры. Страховая компания выплатила 400 тысяч рублей, но этих средств оказалось недостаточно. Суд установил, что компания не устранила повреждения вовремя и удовлетворил иск частично. Женщина получит более 121 тысячи рублей компенсации за ущерб, 10 тысяч за моральный вред и 8 тысяч на экспертизу и госпошлину. Решение может быть обжаловано. В ближайшие недели послы стран Евросоюза встретятся для обсуждения новых ограничительных мер в отношении России из-за инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Среди конкретных идей – ограничение выдачи туристических виз и передвижения российских дипломатов, а также введение санкций в отношении судов теневого флота, перевозящих российскую нефть. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 59 копеек, 100 тенге 18 рублей 99 копеек, юань 12 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Сити-групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
0: Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: категория 12+.
1: Всем осенний привет! С вами Макс Мочалов, а вот с летом мы уже попрощались, как и простились с жарой, пляжами и долгим световым днем. И не успела начаться та самая осень, как отовсюду слышны вздохи о том, что кто-то проспал весь летний отдых. Но все это мы с легкостью компенсируем горячим кофе, яркими красками и, конечно же, 20 лучших треков недели, которые были отобраны нашими радиосмотрителями на портале smotri.radio и на сайте orsk.ru. Ну а откроем мы наш топ тройка лучших прошлой недели.
2: Лидеры прошлой недели.
1: На третьем месте были Алок, Калит и Dive Into Me. На втором месте были Hugo, Lil Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. А на первом месте был Ave и Meet Me in the Dark.
0: Hit Music Chart.
1: Изменится ли их результат, узнаем по ходу нашего хит-парада. А вот открывает наш хит-парад Dati и Take Me Where.
2: 20 место.

0: Music Chart.
1: Это был Дивак и его Slowdown. В треке он предлагает замедлиться. Не бежать вперед, не торопить события и просто прожить этот день. Осень вообще любит спокойный темп, который мы продолжим вместе с Yearbox. Его хит Graceland отлично подойдет для той самой осени.
0: 18 место.

0: Хит Мьюзик Чарт.
1: На 17 месте в этот раз расположился Альберт Брайт и его Wild. Прямо нам он намекает, что хоть и лето уже позади, жарким ваш выходной всегда поможет сделать музыка. Ну а вы всегда можете помочь своим любимым исполнителям подняться выше в нашем топе. Не забывайте голосовать в нашем разделе на портале smotri.radio. Там же подключайтесь к нашей трансляции, делайте громче, чтобы танцевать по

0: Music Chart.
1: Это были Каязас Бразерс и их Санта Лючия. Мы же прервемся на короткую рекламную интеграцию. Скоро вернемся.
2: Реклама.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Во все магазины товар отгружен. Пускай у каждого свои душевные искания. Кому-то противень на кухне нужен, кому-то форма для запекания. В сети магазинов «Милый дом» противень «Скова» 299 рублей. Форма для запекания «Забава» 1,5 литра от 249 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
4: У каждого города есть своя душа. А душа нашего Орска – это вы, его жители. Те, кто каждый день делает его теплее и ярче. Пусть в ваших домах всегда царят гармония, любовь и взаимопонимание. Пусть каждый день приносит повод для радости, а вокруг звучит счастливый смех близких. С праздником, любимый Орск! С днем города! С самыми искренними пожеланиями салон цветов «Арт-букет».
5: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио, смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.
9: Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
6: Хит Мьюзик Чарт.
9: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит.
8: Категория 12+.
10: В нетерпении. Именно так бы я описал чувства всех тех, кто ждал выходных и сейчас пытается понять, за что хвататься в первую очередь. Мы же точно знаем, что нужно сделать, чтобы все дела шли как по маслу. Конечно, нужно прибавить громкость, чтобы наш хит-парад помог вам ускориться. И точно нам с этим поможет Ибон и его «Холлоу».
6: 14 место.

0: Hit Music Chart.
1: Только что в эфире были Джон Саммит, Девалт и Джулия Кранч. Джон за последние годы превратился из перспективного продюсера в одного из главных героев мировой электронной сцены. И трек Shades of Blue нам это точно доказал. Мы же, получив от него яркий музыкальный заряд, точно не будем ждать от осени погоды. И будем создавать свою. И тут свой I Can Wait вставляет в наш эфир Боб Синглер и Кейжа. 12-е.

0: Music Chart.
1: Это были Алок, Зеба и Португал The Man. Бразильский диджей уже давно собирает миллионы слушателей по всему миру и умеет создавать музыку, которая одинаково хорошо работает и на фестивале, и в обычных наушниках. Мы же это прочувствовали только что под его хит Dive Into The Ocean. А дальше мы готовы ворваться в десятку лучших под городской хит группы Temper City. Да-да-да-да, именно под него лучше всего исследовать как новые, так и неизвестные улочки вашего любимого места на карте. Если вы не знаете, чем себя занять, отправляйтесь исследовать мир по трек Self-Aware.
0: Десятое место.

0: Hit Music Chart.
1: Оливер Хендрикс, Крайдер и The Young Punk с треком IU в этот раз на 9-й строчке. Мы же прервемся на рекламную интеграцию.
2: Реклама.
3: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола.

0: контейнеры и пакеты для заморозки. Мегарай. Товары для консервации и заготовок выгодно покупай.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824, ООО «Афина».
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Орский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилейного 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак» 26 и 27 сентября в 18:00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-300 для зрителей старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: 20 лучших треков, покорившие Оренбуржье.

0: 18+.
1: После потока жарких треков в нашем топе пора вспомнить тех, кто слегка подостыл и выбыл из нашей двадцатки лучших. И на этой неделе не хватило ваших лайков Софии Энзао, Мадизму и Роберту Майл.

0: Это Бауза и Магнетик.
1: Music Chart.
0: Вернутся ли эти треки или же нет, решать только нашим телеслушателям. Мы же возвращаемся к тем, кто продолжает движение вверх. И на восьмом месте у нас Кэлвин Харрис и Джази с треком Satisfy.
2: Восьмое место.

0: Hit Music Chart.
1: После космического путешествия всегда хочется вернуться на Землю и поговорить с кем-то важным. Именно поэтому Talk to You звучит здесь очень логично. Простую историю о словах, которые иногда значат больше любых поступков, нам подарили Anord и 54 Ultra. От простоты в звучании мы переходим на шепот, ведь самые важные слова звучат негромко, и чтобы вас услышали, совсем не обязательно повышать голос. А вот звук вашего гаджета советую прибавить, чтобы насладиться четвертым местом, и сегодня его занимает Джоэл Кори и его Whisper.
2: Четвертое место.

0: Music Chart.
1: Ну что же, впереди нас ждет тройка лучших, но сначала рекламная интеграция.
2: Реклама. С мусором всегда боритесь. Без него намного лучше жить.
3: К чистоте во всем стремитесь.
2: И старайтесь сильно не сорить.
3: В сети магазинов «Милый дом» полипропиленовый мешок для мусора до 50 килограмм от 8 рублей. Хлопчатобумажные перчатки с ПВХ от 14 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем. «Милый дом».

0: Заторская, 9Б. Закатлани в Газовик.
1: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
2: 6 сентября в 13:00 поборемся с командой хоккейного клуба «Челмет». Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru 0+.

0: подробности на smotri.radio. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
1: Хит Мьюзик Чарт.
0: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
2: Вот мы и на вершине. Тройка лучших на этой неделе выглядит очень интересно. Бронзу вновь забирает Алок и Калит и их Dive Into Me. Снова в эфире тот самый бразилец, да-да-да, который давно превратился в мировую звезду электронной музыки. Его коллаба с Калит получилась удивительно теплым и искренним как раз для осенних выходных.
1: Третье место.

0: Hit Music Chart.
1: Ну что, вновь борьба за лидерство получилась серьезной. Всего пару голосов не хватило Хьюгулу, Элмайл Энджелу и Ультра Найт, чтобы взойти чуть выше. Но это не отменяет того факта, что французский продюсер Хьюгул вообще умеет создавать всю такую музыку, которая живет очень долго. Его треки звучат на танцполах по всему миру, и Move to the Sun стал еще одним таким примером.
2: Второе место.

0: Music Chart.
1: Почти все лето, и уже осенью этот трек остается в числе лучших. Сегодня первое место вновь остается за тем, кто сумел превратить атмосферу ночного города в настоящий хит. Итак, лидером Hit Music Chart становится Эйв с треком Meet Me in the Dark.
0: Первое место.

0: самых ярких и классных исполнителей. Все же выпуски ищите в нашей группе ВКонтакте. Ну а с вами был Макс Мачалов. Всем яркой осени. Пока-пока.
1: Они всю неделю радовали вас своими треками. Настало время поставить их на свои места. Are
2: you ready? Это хит-мьюзик-чарт.
1: И Макс Мачалов.

0: на Урале 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: Новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. Жителям поселков Победы и строителей в Урске предстоит провести еще одну неделю без горячей воды. С 7 по 13 сентября МУФ ПТС проведет гидравлические испытания тепловых сетей. Это станет вторым этапом запланированных работ. Со списком адресов вы можете знакомиться на сайте orsk.ru. Если вы заметили повреждение или утечку, необходимо сообщить об этом в обслуживающую организацию либо в аварийно-диспетчерскую службу МУФ ПТС по телефону 21 30 46. 5 сентября в Бузулукском районе открывается новый туристический маршрут «Воронцовка. Степная колыбель Высоцкого». Он проходит по местам, связанным с детством Владимира Высоцкого, который вместе с матерью находился в Оренбурге в годы Великой Отечественной войны. Маршрут включает село Воронцовку и связанный с историей семьи Высоцких объекты. Проект призван познакомить туристов не только с биографией артиста, но и с историей самого Бузулукского района. Устный экзамен по истории в 9 классе, который планируется ввести через 2 года, станет условным допуском ГИА. Оцениваться такой экзамен будет в формате зачет-незачет. При разработке процедуры важно обеспечить понятные и объективные критерии, чтобы школьники, родители и педагоги могли заранее понимать требования. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 59 копеек, 100 тенге 18 рублей 99 копеек, юань 12 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости. Жизнь.
8: Жизнь.

0: ж, добрый вечер вам огромнейший. Кристина Абурова снова с вами и очень рада с вами вновь услышаться. Кстати, вовремя, времена сейчас хорошие, доллар стоит 30 рублей, а лет через 5 и даже сделают паблик «Верните мой 2007». Помните такой ВКонтакте? В общем, славно, на дворе 2026 год, и мы готовы вернуть вам ваше 2007 здесь в рубрике «Назад в чарты» на Радио Хит. Слушайте внимательно, ну и, конечно же, наслаждайтесь музыкой этих чудесных времен прямо сейчас.
1: Назад в чарты. Насмотри радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Для нас важна везде и всегда основательная вкусная еда. Очень любим пищу и готовку. Готовим сытную пищу ловко. В сети магазинов «Милый дом» бумага для запекания «Пекарини» 8 метров 30 сантиметров 25 рублей. Фольга «Пищевая Саяночка» 7 метров 29 сантиметров 55 рублей. Теперь и в «Кувандыке» на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8-800-222-66-07. ООТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115-565-801-83-39.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Продолжаем проникаться в вайбом музыки эпохи золотых нулевых. 2007 год на дворе. Напоминаю, рэп звучит со всех углов. Да и не только рэп. У нас свобода действий в вопросах любого самопроявления. Новые жанры рождаются, как грибы после дождя. А новые стили или даже субкультуры взрывают улицы яркими образами. Эмо-готы, панки, скинхеды. Кого там только не было, помните? Кстати, ребят, как вы? Как и обещали, на всю жизнь этот стиль сохранили, да? В любом случае, вспомнить всегда приятно, так что фоточки свои того времени найдете сами, а музыка нужная у вас уже на подходе. Боб Синклар, Word Hold On, далее следом Backstreet Boys, Incomplete, послушаем.
1: Твое музыкальное путешествие.

0: продолжаю развлекаться в нашем 2007-м. И, знаете, хотелось бы заранее в этот раз рассказать о песне, которую вы услышите позже. Это «Виагра», называется «Поцелую». Думаю, да, многие вспомнили, но погрузимся немного в историю. Песня-то была записана в тяжелый период для группы. Она временно превратилась сестре в дуэт, потому что Вера Брежнева ушла, и осталось всего лишь две солистки. Альбина Джанабаева и Месида Багаудинова. Тем более, я вам рассказывала, время это было новых открытий, поэтому успели там прозвучать максимально провокационные строчки, значит, я вам даже скажу, чем выше любовь, тем ниже поцелуи. Кстати говоря, детей можете не убирать от экранов или от радио, потому что на самом-то деле, оказывается, здесь контекст совсем другой. А вы о чем подумали? В общем-то, солистка одна рассказала, что трактует она эту фразу именно так. Чем выше любовь к Богу, тем ниже мы кланяемся в церкви. Поняли? Вот так и объясняйте, если вдруг ваши дети вдруг что-то там услышали. Режиссером, кстати, видео выступил Алан Бадоев. Они засняли клип во Львове. Это еще раз рассказывает о том, что контекст там был далеко не такой уж страстный, но еще и на самом-то деле религиозный. Снимали они это в готической, значит, атмосфере, в католической эстетике. Там церковь была, и ритуальные обряды даже присутствовали там. Альбина играла роль опытной наставницы, которая посвящает юную ученицу в таинство любви. Ну и, в общем-то, потом стрельнула эта песня, как мы все помним с вами. В те годы был популярен сериал «Держи меня крепче», там она звучала. Ну и, в принципе, занимала разнообразные топы 2007 года. Ну что, вспомнили? Я думаю, вы можете посмотреть клипы сами или, возможно, даже погрузиться в атмосферу того сериала, сегодня засесть над ним с какой-нибудь едой. Ну а песню прямо сейчас с вами услышим. Наслаждаемся, делаем громче и, конечно же, подпеваем.
1: «Назад в чарты». Вспомни, как это звучало.

0: Реклама. Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Супероткрытие. Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
4: В магазинах «Мегарай» все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. «Мегарай». Выгодно все для школьника покупай.
5: Орский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилейного 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак» 26 и 27 сентября в 18:00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsdefisteatr.ru. Справки по телефону в Орске 203-300 для зрителей старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы 25-08-07.
7: Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: студийных 18.42, мы все еще отброшены на 19 лет назад. В 2007, да, когда считаешь, сколько лет назад был этот год, можно начинать считать себя динозавром, но не все так плохо. Тогда вышел первый айфон, а мы смотрели кино, которое сейчас вполне известно. Только смотрели их с более старых версий компьютеров, DVD-плееров или в кинотеатрах. Смотрели мы, кстати, «Пиратов Карибского моря» на краю света, «Гарри Поттера» и «Ордена Феникса». «Ирония судьбы» продолжение тогда, кстати, вышло. Картин тогда было много. Выбирайте любую, смотрите, если вдруг не знаете, как скоротать вечер. А мы вернем вас обратно куда? Конечно же, в музыку 2007-го. Как-никак проникнуться всегда приятно. Тем более, она даже может отбросить вас в тот момент, который тогда был и украшался именно этой музыкальной композицией. В общем, вы сами все поймете, если вдруг такое произойдет. Нам нужно лишь только включить что-нибудь правильное. One Republic и Timbaland Apologize. Далее следом Pink, You plus Your Hand. Встречаем.
1: Назад в чарты. Вспомни, как это звучало.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули.

0: сборщик заказов, обработчик колбасных изделий, грузчик, грузчик с функцией водителя-погрузчика, уборщик производственных и служебных помещений, кладовщик, формовщик колбасных изделий. Добро пожаловать в нашу команду. Звони по телефону в Орске 203 216 или заполни анкету на сайте желен.ру.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Сейчас в Орске плюс 29, ночью ожидается плюс 17, завтра днем плюс 31 градус. В Ясном данную минуту плюс 25, ночью температура опустится до плюс 16, и завтра днем поднимется до плюс 37. В Кувандыке и Медногорске плюс 26 на данный момент, ночью столбы термометра опустится до плюс 9, завтра днем поднимется до плюс 37. И в Оренбурге сейчас плюс 25, ночью плюс 17, завтра днем плюс 31 градус. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
1: Реклама.
3: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: Вот такой вот наш 2007. Если вдруг не могли понять до этого, почему он так приятно запомнился, то теперь, я думаю, все карты открылись. Экономика России была явно на подъеме, деньги казались легче и доступнее. Все в хорошем смысле были предоставлены сами себе. Новая музыка действительно была новой, и все, что рождалось тогда, невероятно удивляло. Ну и в конце концов, те, кто тогда были юными, сейчас уже взрослые дяди и тети, которым, конечно, иногда нужно возвращаться в это приятное и беззаботное состояние. Еще вернемся обязательно, но через недельку. Это были «Назад в чарты» здесь в эфире «Радио Хит».
1: «Назад в чарты» на «Радио Хит».

0: Австралия. 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: Да-да, она самая, вот эта вот Кристина с вами на связи. Кстати говоря, мы с вами перенеслись на 19 лет вперед. Мы снова в 2026 году, в 5 сентября, а на наших студийных 19.03. Возвращаемся к современной музыке обратно, развлекаемся. Ну и, конечно же, наполняем свой вечер самыми яркими, эмоционально наполненными событиями. Радиохит поможет вам с их музыкальным украшением. А вот что вы будете делать, думаю, вам знать лучше. Тем более день сегодня праздничный, вы точно найдете чем заняться. Удачи!
2: Поймай настроение. Смотри радио.

0: треком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ.
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45 99 99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
4: Алло, а можно такси к школе?
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39 22-49-39 156.ru.
6: Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио. Смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

0: называется эта песня «Slow Down and Thinking». Переводится, я думаю, сами понимаете, как «Замедляемся и не думаем». И, конечно, это замечательная идея, особенно для выходных, особенно для таких-то праздничных. Но иногда нужно все-таки хотя бы немного предусмотрительно заглядывать в будущее. И мы вам с этим поможем, обсудим гороскоп на завтра. А на этом, в принципе, предусмотрительность вашу можно и окончить. Так что просто дождитесь его и продолжайте наслаждаться музыкой здесь, в эфире «Радио Хит».
1: Смотри, радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, завтра воскресенье. Будем с вами все так же отдыхать. Ну или хочется в это верить. 6 сентября на календаре. И прямо сейчас с вами узнаем, чего от этого дня ожидать, а что лучше даже самостоятельно сделать. Послушаем.
2: Овен.
1: Встряхнитесь и возьмите себя в руки. Сделать это завтра будет нелегко. Зато если удастся, вашей целеустремленности и собранности можно будет только позавидовать.
2: Телец.
1: Не давайте воли своему воображению, иначе это может обернуться околопараноидальным состоянием организма. Вам будет очень полезно общество веселого, но очень рационального человека.
2: Близнецы.
1: Вам придется представиться, точнее, возможность поймать не кстати вылетевшее слово или исправить другую какую ошибку. Словом, улучшить отношения с окружающими. Грех не воспользоваться подобной возможностью.
2: Рак.
1: Вам лучше придержать свое мнение по какому-либо поводу при себе. Высказав его, вы никакого удовольствия никому не доставите. Более того, на вас, скорее всего, обидятся.
2: Лев.
1: Вам, возможно, предстоит принять на себя ответственность за дело, с которым кто-то не мог справиться. Не стоит оказываться куда хуже, чем было, вы уже не сделаете, а справившись, заслужите репутацию незаменимого человека.
2: Дева.
1: Завтрашний день может преподнести вам немало сюрпризов. Готовиться к ним бесполезно. Да и глупо, наверное.
2: Весы.
1: От вас буквально будут сыпаться искры. Посоветуйте тем, кто будет находиться рядом, запастись резиновыми перчатками. Они уж точно пригодятся. Избегайте электроприборов, особенно уже включенных в сеть.
2: Скорпион.
1: Ложное движение может положить конец отношениям. Верное – укрепить их и вывести на новый, более высокий уровень. Главное – доверять близкому человеку.
2: Стрелец.
1: Завтра вас может замучить комплекс неоправданной вины. Эта штука вредная, причем не только для вашей собственной психики. Кто-нибудь вполне может им воспользоваться и крепко усесться у вас на шее.
2: Козерог.
1: Вы можете позволить себе вытворять что угодно. Все будет к месту и вовремя. Однако не стоит слишком увлекаться. Ровно в полночь все содеянное обернется против вас.
2: Водолей.
1: Завтра вам придется потратить немало сил и времени на заботу о ближнем. Занятие утомительное, но благородное.
2: Рыбы.
1: Если вы жулик, то это ваш день. Люди завтра будут верить любому вашему слову. Однако день этот закончится, если что, побьют послезавтра. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Мы за покупками поедем в милый дом. Все, что угодно, мы находим в нем. Нормальные цены и выбор приличный. Милый дом. Магазин отличный. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур Тиама 40 Ден» 149 рублей. Стиральный порошок «Персил» 3 килограмма в ассортименте 429,99. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки, наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, рисовки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
0: Оптовикам внимание! Цены от завода на продукцию орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу: Вокзальное шоссе 28, возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса.

0: все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
1: 6 сентября в 13:00 поборемся с командой хоккейного клуба «Челмет». Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru 0+.
2: Телефон рекламной службы 25

Пришло время делиться вашими сообщениями. Здесь в эфире Радио Хит написал Иван. Искренне поздравляю родной город Орск с зоны СВО. Процветания и мирного неба всем. Да, это очень важно. Вам, Иван, огромнейший привет. Ну и, конечно же, огромнейшая благодарность за такие приятные слова. Далее написал некий Мак. Всех орчан поздравляю с праздником Дня города. Пусть все ваши мечты и желания исполняются. Я вас всех люблю. Вот такое приятное сообщение. Очень интересно, Мак. Мы в любом случае вас тоже любим за такие приятности. Ну и благодарим за такое поздравление. Далее написал также Михаил. Поздравляем бабушку Веру Матвеевну Костенкову с днем рождения. Желаю тебе здоровья, повышения пенсии и радовать нас по субботам пирогами. Твои внуки. Поздравляем и мы. Всего самого замечательного, здоровья, счастья. Ну и, конечно же, приятного, яркого окружения, которое в виде внуков как минимум уже имеется. В общем, вот такие приятности у нас в эфире. Делитесь новыми на портале смотри.радио. Поймай настроение.

0: Наши радиосмотрители сегодня особенно активные. Не забываю вам напоминать о том, что нам можно позвонить по номеру 21-137, код города 3537. И сегодня довольные люди этим самым и занимаются. Здравствуйте!
1: Да, всем здравствуйте. Итак, я хочу всех поздравить арчан с днем города Орска. Вот. Хочу пожелать всем хорошего настроения, праздничного имбарика, вот, и всего самого наилучшего. И, конечно, зажигаем и слушаем радио-хит.

0: Новотроицк.
1: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
2: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
4: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: И снова осень золотая. И красотки мечтают теплые себе купить колготки. За ними приезжайте в «Милый дом». Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Теперь и в «Кувандыке» на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Далее 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Бурова на Радіохіт.
1: Плавно заступаем в новый час, никуда не торопимся, да и зачем же торопиться? Нам сегодня можно делать все, что захочется, а в таком случае, конечно, хотелось бы любой этот момент растянуть и позволить себе в нем подольше остаться. А что же это за момент? Я думаю, вам знать легче и намного лучше. Быть может, вы развлекаетесь прямо сейчас где-нибудь, празднуя день нашего замечательного города Орска. Быть может, вы сидите с семьей или с друзьями и отдыхаете. Или, быть может, ваш отдых более активный. Никто не знает, кроме вас, но самое главное, что, чтобы вы знали, что это приносит вам удовольствие. Ну и, конечно, знали, что и кого послушать. Вот, чтобы вы не выбирали это все в своем плейлисте, не переключали постоянно и не выпускали телефон из рук. Мы и существуем, и создаем для вас атмосферу комфорта и, конечно же, самые любимые музыки под боком. Шузы Капспорт, он для Юдалия, следом Бандера, Садьё, встречаем, делаем громче.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
4: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
6: 156. .ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Знаете, вот в каждой стране все-таки есть свои оригинальные традиции. Допустим, я знаю, что в одной из них, если тебе больше 25 лет и у тебя день рождения, а еще если ты не замужем или не женат, то тебя будут посыпать корицей, чтобы ты побыстрее вышел замуж или женился. У нас, конечно, такого нет, но у нас дети придумали свою традицию. Они забрасывают друг друга тортами, посыпают мукой, кидаются яйцами. И вот очередные последствия таких поздравлений. Подростки чуть не сожгли своего друга в его день рождения. Вот что мне говорит интернет-лента. Парень получил ожоги по всему телу. Очень умные дети решили устроить пранк, вынесли торт к подъезду, и как только парень начинал задувать свечи, сверху на него высыпали муку. С ним, кстати говоря, все хорошо, отделался ожогами. Но, дорогие друзья, шутки шутками, однако нужно все-таки эти моменты разделять, и сначала пусть человек хотя бы свечки задует, раз уж вы такое задумали. В общем, будьте предусмотрительны, если такое выполняете. Ну, а музыку берите у нас в эфире Радио Хит, ее много хорошей.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: «Мегарай». Товары для секции покупай. Формы для футбола, спортивные костюмы, однотонные футболки, гимнастические купальники, балетки, кроссовки, носки и гольфы. «Мегарай». Товары для будущих чемпионов.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: У каждого города есть своя душа. А душа нашего Орска – это вы, его жители. Те, кто каждый день делает его теплее и ярче. Пусть в ваших домах всегда царят гармония, любовь и взаимопонимание. Пусть каждый день приносит повод для радости, а вокруг звучит счастливый смех близких. С праздником, любимый Орск! С днем города! Самыми искренними пожеланиями салон цветов «Арт-букет».
2: Орский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилейного 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак» 26 и 27 сентября в 18:00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 200-3-3-0 для зрителей старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Итак, возвращаемся к вашим сообщениям. Написал нам Данил: «Танцы кужины». Передаю всем большой привет. Привет Нарбулатову от Данилы отправляется. Ну что ж, мы ждем привет в ответ. Вам также отправляем его от Радиохит. И переходим к сообщению от Сергея Ивановича. Вас уже, Орск, поздравляем с днем рождения. Хороших дел, улыбок, веселья и радости. Много хороших дел вам пожелаем на будущее. Ну и, в общем-то, хорошего настроения. Ура, ура, ура! 291 год исполняется Орску. Вроде бы не столько или столько, я, честно говоря, не знаю. Ну, скажите мне, в любом случае, много сердечек поздравлений. И мы, конечно же, их с удовольствием принимаем. Сергей Иванович, также он поздравил с днем рождения Озерновский. Ему исполнилось 118 лет. И мы также поздравляем. Ура! Процветания вам! Ну и, конечно, нам. Ну, а вы, дорогие друзья, открывайте наш портал smotri.radio и тоже делитесь приятностями. А мы пока что ими поделимся в музыкальном формате. Погнали!

0: 800-033-846.
1: В связи с расширением производства, семейная фабрика мясной гастрономии «Желен» объявляет набор сотрудников по следующим вакансиям. Сборщик заказов, обработчик колбасных изделий, грузчик, грузчик с функцией водителя-погрузчика, уборщик производственных и служебных помещений, кладовщик, формовщик колбасных изделий. Добро пожаловать в нашу команду. Звони по телефону в Орске 203-216 или заполни анкету на сайте «Желен.ру».
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Сейчас в Орске плюс 24, ночь ожидается плюс 17, завтра днем плюс 31 градус, в Ясном данную минуту плюс 19, ночью температура опустится до плюс 16, завтра днем поднимется до плюс 37. В Кувандыке и Медногорске плюс 18 на данный момент, ночью столбик термометра опустится до плюс 9, завтра днем поднимется до плюс 30, и в Оренбурге сейчас плюс 22, ночью плюс 17, завтра днем плюс 31 градус. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
2: Реклама.
4: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: Австралия. 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Гурова на Радиохит.
1: Продолжаем плавать по волнам 103.7 здесь вместе со мной, Кристиной Буровой. Да, уже слышали, до этого мы с вами слышали. Самое главное, что мы вместе, что мы развлекаемся и, конечно же, получаем самые положительные эмоции от каждого момента. А если вдруг вы этого еще не делаете, то давайте как Будда вспомним, что мы живем в этом самом моменте. Не в прошлом, не в будущем, а прямо сейчас, вот, идя по этой дороге, дыша этим воздухом и смотря на такие прекрасные видения, которые вы, собственно, и видите. В общем, пора ощутить себя в этом моменте и, конечно же, прожить его с максимальным удовольствием. Ну, а музыку Радиохит вам, как всегда, подарит. Включайте ее с собой, берите в наушниках или в радио, неважно. Главное, чтобы она была рядышком и дарила вам положительные эмоции. Элла Киллениум, Тов и Мон, впереди. Делаем громче.

Стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси Лидер. 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси Лидер.
1: Листовки, буклеты, афиши, визитки, календари, этикетки, открытки, наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
3: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола

продолжаем развлекаться все вместе. Ну и, конечно же, помимо развлечений, мы с вами еще люди взрослые, предусмотрительные, смотрим и в будущее. Узнаем на завтрашний день все планы от звезд и продолжим веселиться, собственно. Ожидаем гороскоп на радио Кейт, а он будет сразу после следующего трека.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Все мы с вами помним, какое завтра число. 6 сентября, воскресенье. Будем отдыхать или отдыхать от того, что отдыхали. В общем, в принципе, слово одно и то же. Но самое главное, что? Чтобы мы знали, как правильно это делать. И нам звезды уже все, собственно, подсказали. А вы послушайте здесь, в рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио».
2: Овен.
1: Встряхнитесь и возьмите себя в руки. Сделать это завтра будет нелегко. Зато если удастся, вашей целеустремленности и собранности можно будет только позавидовать.
2: Телец.
1: Не давайте воли своему воображению завтра, иначе это может обернуться околопараноидальным состоянием организма. Вам будет очень полезно общество веселого, но очень рационального человека.
2: Близнецы.
1: Вам представится возможность поймать не кстати вылетевшее слово или исправить другую какую ошибку. Словом, улучшить отношения с окружающими. Грех не воспользоваться подобной возможностью.
2: Рак.
1: Вам лучше придержать свое мнение по какому-либо поводу при себе. Высказав его, вы никакого удовольствия никому не доставите. Более того, на вас, скорее всего, еще и обидятся.
2: Лев.
1: Вам, возможно, предстоит принять на себя ответственность за дело, с которым кто-то не мог справиться. Не стоит оказываться лучше, чем было, вы не сделаете. А справившись, заслужите репутацию незаменимого человека.
2: Дева.
1: Завтрашний день может преподнести вам немало сюрпризов. Готовиться к ним бесполезно. Да и глупо, наверное.
2: Весы.
1: От вас буквально будет сыпаться искры. Посоветуйте тем, кто будет находиться рядом, запастись резиновыми перчатками. Избегайте электроприборов, особенно уже включенных в сеть.
2: Скорпион.
1: Ложное движение может положить конец отношениям, верное укрепить их и вывести на новый, более высокий уровень. Главное – доверять близкому человеку.
2: Стрелец.
1: Завтра вас может замучить комплекс неоправданной вины. Это шутка вредная, причем не только для вашей собственной психики. Кто-нибудь вполне может им воспользоваться и крепко усесться у вас на шее.
2: Козерог.
1: Вы можете позволить себе вытворять что угодно, все будет к месту и вовремя. Однако не стоит слишком увлекаться. Ровно в полночь все содеянное обернется против вас.
2: Водолей.
1: Завтра вам придется потратить немало сил и времени на заботу о ближнем. Занятие утомительное, но благородное.
2: Рыбы.
1: Если вы жулик, то это ваш день. Люди завтра будут верить любому вашему слову. Однако день этот закончится, и если что, побьют послезавтра. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
4: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о которого я мечтал.
5: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
6: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
8: 6 сентября в 13:00 поборемся с командой хоккейного клуба «Челмет». Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru 0+.
9: Телефон рекламной службы 25.

0: Напоминаю вам о том, что любое ваше сообщение может попасть в эфир. Для этого открывайте наш портал смотри.радио и пишите все, что вашей душе угодно. Есть еще наш номер 8-922-878-2929. Также вы можете открыть Макс, Телеграм и написать что-нибудь. А вот что, я думаю, вы лучше знаете, тем более, когда настроение праздничное и хорошее, так еще и выходные. Поздравить кого-то, написать приятности, рассказать, как прошел ваш день или чем вы занимаетесь прямо сейчас. А быть может, действительно позвать кого-то, чтобы прямо сейчас развлечься вместе. Принимать решение, напоминаю вам, нужно лишь поймать волну и, конечно же, ей поделиться с нашими радиосмотрителями. Ну а пока мы ждем вас, мы эту волну создаем при помощи музыки. Эйвин Халлоу впереди, потом поговорим о погоде.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
0: Партнер «Батутный парк Небо».
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Сейчас в Орске +21, ночь ожидается +17, завтра днем +31 градус. В ясном

0: Урале 22 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Бурова на Радио Хит.
1: Да-да, время бежит. Кристина Бурова вновь с вами. Но уже финальный час. 22.02 на студийных. Мы, конечно, веселимся, потому что никто нам сегодня не указ никуда вставать завтра, надеюсь, не нужно. А значит, можно и засидеться, и повеселиться подольше, и делом любимым заняться, если вдруг этого внезапно захотелось. Самое главное, круглосуточно Радио Хит с вами. Если хочется, бегайте, кружитесь, ходите на голове, я не знаю, все что угодно делайте. Радио Хит готов подарить вам музыку в любое время, причем она будет подходящая. Важно определиться со своим настроением, хотите вы успокоиться или продолжить развлекаться и, конечно же, ловить правильную музыкальную волну. Соня Фадера, Дот и Папи Баском, Think About Us, далее по курсу, следом Винтаж Ева, а потом узнаете сами, послушайте.

0: Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824. ООО «Афина».
0: Мы снова с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК «Бункер Клаб».
2: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

что, сентябрь начался, а значит, мы возвращаемся к школьной тематике, к излюбленной школьной тематике. О чем же я буду рассказывать? В школах опять начали что-то запрещать. Что ж теперь запретили? А запретили песни из ТикТока. В список попали «Я тебя могну», «6-7», «Я попался на крючок» и «В камине в 6 утра», а также другие самые популярные на данный момент треки. Мне кажется, мы с вами уже подобное обсуждали, но только касаемо слов. Теперь, как понимаете, даже песни запрещают в школе слушать. Ну, на самом-то деле, не знаю почему. Мне кажется, у каждого времени и периода есть свои вирусные песни. И мы с вами, отправляясь в другие времена, в нашей новой рубрике, также выясняем, что они всегда есть. Просто, видимо, тяжело дружить поколениям, знаете, поэтому не всегда просто принимать новые, возможно, не такие громкие или адекватные решения, но, тем не менее, стреляющие, веселящие, поднимающие настроение. В общем, сами знаете, как судить, что об этом думать. Я просто вам излагаю факты и, кстати говоря, призываю делиться, если в вашей школе такое тоже есть.

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Для счастья нужно нам довольно мало. Хотя бы выспаться на полную катушку. Для этого нам нужно одеяло и мягкая необходима нам подушка. В сети магазинов «Милый дом» подушка 70 на 70 сантиметров 329 рублей. Одеяло 140 на 205 сантиметров от 499 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150. Милый дом. Все нужное в нем.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Ну и не забуду вам напомнить о наших группах ВКонтакте, Телеграме и Максе. Они находятся, называются «Смотри радио», и именно там вы узнаете обо всем самом важном, самые-пресамые первые. Вы слышали, я думаю, уже, что у нас сегодня в эфире была и Анна Немченко, и знаете, где эта информация появилась? Конечно же, в наших группах. Так что, если вдруг вы нас не слышали, вы могли заглянуть туда и увидеть это сообщение. Ну, помимо этого, любые наши анонсы, розыгрыши, подарки и наши рубрики находятся именно здесь, так что заходите, подписывайтесь и наблюдайте за нашей родиной жизнью. Ну, а нам будет приятно, и мы, конечно же, подарим вам еще больше самых ярких событий и самой приятной музыкой. Баюза, Магнетик, далее, следом вернусь к вам с погодой.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Белом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку Panda Rock 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в Милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: У каждого города есть своя душа. А душа нашего Орска – это вы, его жители. Те, кто каждый день делает его теплее и ярче. Пусть в ваших домах всегда царят гармония, любовь и взаимопонимание. Пусть каждый день приносит повод для радости, а вокруг звучит счастливый смех близких. С праздником, любимый Орск! С днем города! С самыми искренними пожеланиями салон цветов «Арт Букет».
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: И сейчас в Орске плюс 20, ночью ожидается плюс 18, завтра днем плюс 31, в Ясном данную минуту плюс 19, ночью температура опустится до плюс 16, завтра

0: Смотри радио.
1: Да-да, новое сердце. Да мы, в принципе, с вами обновляемся. Знаете, день заканчивается, скоро начнется новое, а значит, мы должны с вами проснуться тоже абсолютно новыми людьми. Пора бы уже строить планы на завтрашний день, если вдруг этого хочется. Если сегодня хорошо отдохнули и завтра ничего не хочется, ну, отдыхай.

0: далее. 23 часа. Это радио. Хит.
1: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
2: Жизнь.

0: с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК. «Бункер Клаб».
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 Русская, ТВ-1000 Экшн. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы 25

хорошо, особенно только вот любил январь. Ты сделал сушному спасибо, а теперь проваливай.

0: Реклама.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ.
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Все Оренбуржье в одном касании.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. Полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Реклама. Шел дождь. Она стояла на остановке. Серый день. Плохое настроение. А тут она. Я не знал, как подойти к ней. Как заговорить. Что сказать. Я оглянулся на остановке. На Васнецова. Огромный салон цветов «Арт-букет». И я понял, что мои чувства могут выразить только цветы. А сегодня я пришел сюда снова за букетом на годовщину свадьбы. Салон «Арт-букет». Орск, улица Васнецова, 21.
1: Мы снова с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Туалетное крем-мыло от Дуру 4 штуки 320 грамм по 129 рублей. Или хозяйственное мыло Дуру Clean and White 4 штуки 480 грамм всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Телефон рекламной службы 20.

0: Реклама. Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
1: «О, это чудо! Как прекрасно!»
0: Закажите доставку цветов от Art Bouquet. Звоните 30 68 98.
2: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314-565-832-800-224.
3: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
4: Все Оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Вы слушаете радиоканал ХИТ. Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.

0: с вами кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК. «Бункер Клаб».
1: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Парфюмированный спрей для дома Make Sense 300 мл по 99 рублей. Или мужской антиперспирант Q-Man невидимый 200 мл всего по 79,90. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Заказ автобетона насоса 324-824. ООО «Афина».
1: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 2 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра.

Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.

0: Урале 3 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: Каждый.

снова с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8 961 940 45 42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Это радио
4: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
7: В каждом кадре.

снова с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8 961 940 45 42. Кафе «Бункер». Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.